0: ровно.
1: Радио Чип и Дук. Пока не догонят.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативом.

перспективов окружающей действительности. Time that's been stolen.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Однажды я был посещен вами посредством сотовой связи. Пришла, думаю, пора позвонить и тому человеку, который познакомил меня с Чепульдуком. В данный момент мы находимся с ним в ссоре. Понимаешь? Но я не теряю надежды на примирение.
3: Может, уже помирились, кстати. Давай проверим.
2: Так вот этот Антон Геннадьевич-то... Да я так думаю, и Евгений. Они из города Воткинска. Мы же в Воткинск звонили, ты же помнишь? Чудный город Воткинск. Родина Чайковского, по-моему.
3: Слушай, точно, недавно.
2: И река Водка там. Вот. А они поссорились с Евгением, понимаешь?
4: Алло.
2: А, здравствуйте, а можно ли Евгения услышать?
4: Это я.
2: Евгений, здравствуйте. У вас такой голос суровый.
4: Вы... Вообще суровый.
2: Суровый вы человек. Вот.
3: Вас беспокоит самое суровое радио. Не догадываетесь, как оно называется?
2: Ну?
4: Чепульдук, что ли?
3: Не Чепульдук, а Чепульдук.
2: Чепульдук, суровее. Суровее надо произносить это. А то как-то вы сразу размякли, обмякли, потеплели и подобрели. Это...
4: Это вы не в... самое любимое радио, что вы?
2: Ну,
4: что вы?
2: Ну, а как же?
4: В данный момент вас я слушаю, в общем-то.
2: Ну, что-то это не вписывается в образ человека, который находится в конфликте с другом близким, понимаете? Как же так-то?
4: Надо... Какой еще конфликт? Ты не в курсе, может быть?
2: Нет,
3: вы дошла до нас депеша.
2: Да, прилетел нам голубь почтовый.
3: Нет? Вы просто разругались вдрызг, в пух и прах. Последними словами друг
2: друга. С другим слушателем радио Чепульдук.
3: Который по счастливому, а сейчас уже, наверное, не очень, стечению обстоятельств, тоже живет в городе Воткинске.
4: Да-да-да, помню, вы ему звонили.
2: Ну?
4: Как подслушал я эфир. Я был большой.

0: с очень маленькой.
1: Давайте, миритесь.
2: Вы как сейчас с ним? В каких отношениях?
0: Да, если я понимаю, о ком речь, то вроде нормально.
2: Нормально?
1: А мы об одном говорим человеке. Может, вы в ссоре там человек 20. Со всеми тогда миритесь,
0: давайте. Я не думаю, что там...
1: Все нормально?
0: Все хорошо.
1: Ну, то есть он может вам звякнуть, и вы тоже не так сурово встретите его. И
0: все легко вообще.
1: Обниметесь, пойдете на речку водку, возьмете бутылку минералки.
0: Ну да, конечно, только
1: и отметите это дело под Чапельдук, правильно?
0: Конечно, конечно.
2: Ну, вот. Но может тогда что-нибудь из Петра Ильича?
1: Родина же Воткинск, там... Правильно, мы не путаем ведь, да, город Воткинск?
0: Петру Чучуковскому. Недавно был юбилей, отмечали очень громко.
1: Всем Воткинском гуляли.
2: А какое ваше любимое произведение?
0: Ой, любимое? Ну, на самом деле, мне все нравятся произведения, но особенно что-то из Лебединова, наверное.
2: А что? Ну, припомните.
0: Или что-нибудь из Щелкунчика.
2: Прекрасно. Ну, что-нибудь, может, напоете вот так по-воткински, знаете, как, ну, просто вот как на заваленке или где-то в подъезде, ну, что называется, под гитару, а в данном случае акапелла. Просто
1: да,
2: вот.
1: Мы же не просим под большой симфонический оркестр, ну, так как-то, просто для
0: настроения. А вы хотите, чтобы я это исполнил?
2: Ну, конечно.
1: Ну, как-то вот
2: там
1: передали настроение, ведь...
2: Вальс цветов.
1: Чем хорош Петр Ильич Чайковский, что у него все очень мелодично, да. Это легко исполняется вокально. Знаете, вот была такая шутка, вот один музыкант приехал в колхоз в советские времена и долго-долго играл, а потом подходит председатель колхоза, а тот ему говорит: хорошо, но вот это бы еще как-то с песеньем, вот с пением. Да, с песней. Вот.
2: Может, просто, ну, напоете.
0: Вообще в курсе, что это не совсем песня, и как бы исполнить сложно вокально.
2: Да почему? Ну, допустим, какой-нибудь вальс цветов из «Спящей красавицы», ну или что-нибудь из Щелкунчиков. «Танец маленьких лебедей». Ну что там?
0: Я могу тут прям сплясать, но вы не увидите.
2: Давай,
1: можно сплясать так, что мы увидим. Это даже сила воображения. Она наделит вас таким мастерством.
2: Вы спляшите.
1: Тоже из Чайковского.
2: Пляшите «Танец маленьких лебедей».
0: Ребята, уже пляшу.
2: Нет, да и пойте. Вы же не можете, вы должны же как-то себе ритм задать.
1: А мы услышим стук пуантов по, значит...
0: А, вот это, да, вот это.
1: По паркету.
2: Вот, пошла.
1: Не слышим стыка пуантов.
0: Ну вот, как-то.
2: Нет,
0: это
2: вы спели, но не станцевали. Надо...
0: Как это? Танцевал, вы просто не видите.
1: Он в мягких домашних войлочных тапочках, музейных.
0: Именно так, кстати.
2: Давайте тогда на бис, еще один раз.
0: Еще раз.
2: Да. Ну что же,
1: это мы на столах чечетку здесь исполнили.
2: С родины Петра.
1: Спасибо, Евгений. Мы рады главным образом тому, что никаких вот нет напрягов и терок между вами. Ну, не будем называть имя одного из слушателей тоже радио.
0: Все хорошо, все хорошо.
1: Все отлично. Мы передаем тогда.
0: Все, да.
1: А мы рады работать вот как и за службу знакомств, и за кулинарную книгу, и за семейную консультацию, и за психологический...
0: Ребят, спасибо вам, вы такие крутые, вы лучшие.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Тренируйтесь почаще, так сказать, в хореографии, искусстве, хореографии.
1: Да.
2: Мы будем вам позванивать, вы подготовьте какой-нибудь еще номер, может быть, небольшой.
0: Хорошо, мы будем готовиться.
1: Уже с балериной, с поддержку будем проверять.
2: Поддержку.
1: Ну все, пока.
2: Счастливо, пока.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

0: Мелодия для отслеживания траектории миграции атлантической трески только что прозвучала в нашем эфире.
1: Ну а следующий трек...

0: «Перекрестки судьбы» на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: В уютной гостиной радио Чиплетук в программе «Встреча с интересными людьми» ваш покорный слуга, ведущий Аркадий Марчуленис. И сегодня у нас в гостях очень необычный человек. Гример животных. Внимание, гример животных Фазиль Михайлович Оболенский.
3: Добрый день.
2: Ну, Фазиль Михайлович, сразу вопрос, как так случилось, когда все это началось, ну и, наверное, что в целом из себя представляет профессия гример животных?
3: Да. Ну, вы знаете, скажу сразу, здесь нельзя путать гримера животных с визажистом или парикмахером. Вот эти вот профессии людей, которые стригут просто, собачек, кошечек, какие-то бантики им делают.
2: Это визажист.
3: Это другая профессия. Гример животных, он именно меняет внешность, он меняет абсолютно образ животного.
2: Ну, животного, резонный вопрос. Птицы. Зачем? Просто зачем?
3: А вот зачем? Вот. Это целая, знаете, огромная палитра возможностей и необходимостей, когда это делается. Например, вот простейший случай. Например, один и тот же кот, который снимался у Гайдая и в «Бриллиантовой руке», и в «Иван Васильевич меняет профессию». Понимаете, вот такой случай, если то, что делать.
2: Ну да.
3: Ведь актер меняет образ свой, ему надевают парик, да, если это один и тот же актер, там Юрий Яковлев, в «Иван Васильевич» это один образ, а в «Иронии судьбы» это другой образ, понимаете? А у животных этого нет, поэтому, ну как так, один и тот же кот, понимаете? И одна и та же статуэтка, мы знаем про это. И поэтому, значит, животному меняют образ, приклеивают усы или бреют усы, завивают шерсть, перекрашивают.
2: Вы думаете, что зритель это чувствует?
3: Конечно, чувствует. Это, да, это уже искусство. Это вроде бы незаметно, но кому-то это важно. Есть режиссер, который очень к этому придирчиво относится. Или даже если для частных лиц, для выставок. Например, одному коту нельзя было подряд участвовать в двух выставках. И поэтому пришлось сделать как бы двух котов. Понимаете, вот гримировали. Один был черный кот, второй рыжий. Есть очень интересный, так сказать, случай, чтобы не узнавали на улице животных кинозвезд. Потому что есть знаменитая собачка Фифи, например, снимавшаяся в рекламных роликах собачьего корма, Гриди Бри. Значит, ее стали везде узнавать, все кобели на улицах стали приставать. Понимаете, она оставляла свои автографы везде. И пришлось ее загримировать.
2: А что за автографы?
3: И она даже носила темные очки. Ну, автографы какие? Автографы вот собачки это оставляют. Понятно, я какие. Понимаю. Вот. Поэтому некоторые кобели, к сожалению, оставляли память и более, так сказать, что эта собачка в итоге приносила потомство, а это, может быть, было не нужно. Вот. Или вот в фильме «Маска» собака тоже, она стала знаменитой, ее гримировали тоже с этой же целью, потому что просто прохода ей не было на улице. Вот именно подчеркиваю, не визажист или парикмахер, а именно гример. Гример – художник по образу, меняет
2: вот
3: внешность.
2: Вот собака Баскервилей сразу вспоминается. Большая работа ведь проведена.
3: Большая работа. Иногда, кстати, приходится делать из большой собаки маленькую. Это труднее, но из маленькой большую мы делали. Вот один раз загримировали собаку в качестве розыгрыша на 1 апреля. Это был розыгрыш хозяина из одной и другой собаки. Там было две собаки. И вот хозяин с той другой собакой возвращается, а его встречает чужой, незнакомый пес. Представляете, он ведет себя странно, бросается к нему как родной, лижет, знает все углы в доме, пахнет так же, но абсолютно другой масти. Потому что мы сделали уши накладные, ляжки и лапы, пластический грим. На 10 килограммов как бы его откормили, еще сделали брюхо докладное. И без хвоста. Даже хвост ампутировали, потом пришили. Вот хвост хранили в заморозке, да, и потом хирург ас пришил на место, все прижилось замечательно. Вот такие даже случаи
2: бывают. Собака на сене вспоминается, Маргарита Терехова в роли собаки.
3: Да, да.
2: Вот,
3: А где там собака? Я что-то не помню.
2: Ну, вот то это есть, фигурально, вы понимаете?
3: А вот так, потому дело. Что тоже можно загребаровать собаку так, что зритель примет ее за актера, за человека. Так что совершенно разные. Вот почему у нас в цирке был такой тоже случай. Целый год морочили голову директору. А как морочили? Гримируя одного и того же льва. Его гримировали и разгримировывали обратно. Мол, у нас два льва на балансе, понимаете? И показывали то одного льва, то другого. И получали на них двойное удовольствие. А сами таскали домой оковалки говядины.
2: Это совершенно удивительно.
3: Да, и жрали это лишнее мясо, понимаете?
2: А как вы пришли к вот этой профессии? Это, так сказать, путем... овладение профессией гримера для людей, а потом уже или это какой-то случай?
3: Я начинал с мух, я красил мух, вот, потом я, гримировал стрекоз, ящериц.
2: Ну, это очень такая мелкая моторика.
3: Бабочек, да, с этого и начал. Начинается всегда с малого, потом я увлекся, понимаете, и уже захотелось большего. А кончилось тем, что вот недавно у меня была такая работа, я очень люблю ее, мы сделали из обычного слона-альбиноса, белого слона с голубыми глазами. Вот, и красавец разгримироваться даже не хотел, все слонихи были без ума от него. Вот, сделали альбиноса такого, понимаете? Ну, там контактные линзы и определенная, так сказать, окраска.
2: Я знаю, что интересна история фильма «Собачье сердце».
3: С собачьим сердцем там
2: Дворняга, вот
3: работал
2: потом...
3: мой коллега. Да.
2: Вот расскажите вообще, насколько большой гримерный цех вот в вашей специальности?
3: Это цеха как такового нет, потому что это эксклюзивная профессия. Нас очень мало, мы все знаем друг друга. И буквально один раз в 10 лет появляется новый мастер. И, или уходит кто-то из наших, так сказать, великих стариков, из, так сказать, магикан этой профессии. Вот. Поэтому нельзя сказать, что этому вот нужно учить в каком-то университете. Это призвание, это с детства.
2: Но это уже ввиду, скажем так, распространения компьютерной графики. Это профессия уходящая натура, это...
3: Да нет, я бы не сказал, потому что все больше и больше сейчас, вы знаете, хозяева приобретают каких-то экзотических зверей, животных, заводят и в ванне, или у себя в зимнем саду, в больших коттеджах.
2: Наоборот, в какой-то степени, да, наверное, да, это в кино уходит, бум. А в жизни это... В искусстве, но, наверное, меньше,
3: для,
2: а в жизни...
3: Для блажи будет. Вот иногда просто надоедает какой-то образ, они хотят сменить образ. Например, надоел ему зеленый крокодил, он хочет, чтобы у него был красный, и не крокодил, а варан. Или, например, от соседей захочется замаскировать вашего питомца, он заходит к вам и говорит, вот ваш бульдог у меня нагадил на участке. А вы ему говорите, а где вы видели тут бульдога? У меня борзая. Вот. А кроме того, вы знаете, сейчас все больше людей хотят загримироваться под животных, чтобы, знаете, их не заметили, да, или да, чтобы да, проникнуть да. куда-нибудь. А вообще, я вам скажу, люди, вы знаете, и сами сейчас от этой жизни нашей так звереют, что гримеры уже и не требуются. Но все-таки мы востребованы.
2: А ботокс вот какие-то человек использует такие различные пластическая хирургия.
3: Это уже
2: собак.
3: Пластическая хирургия.
2: Это, другое,
3: это
2: да?
3: не совсем моя не профессия, твой, да. Да, мы больше используем накладной грим, да, какие-то.
2: Гумоз?
3: Да, да, да, пластический грим, окраска. Кстати, я не знаю, вы заметили или нет, я сам сегодня немножко загримирован. Угу. У меня вот усы не как обычно, такие кошачьи. Ага. Вот. Ну, я ведь, как каждый человек, немножко тоже животное. Вот. И еще, кстати, был интересный случай. Одного слона, вот не слона, простите, одного тигра, так. пожилого тигра, мы омолодили на 30 лет, он играл себя в детстве. Ох. И в молодости, да. Вот. А это что, одного попугая Ару пришлось омолодить сразу на 250 лет тоже для роли.
2: На 250.
3: Роли. Да, попугаи живут долго, знаете, вот и нужно было, чтобы он сыграл себя в молодости, поэтому, так сказать, его освежили.
2: Очень интересно.
3: Да,
2: а бывает
3: да,
2: аллергия
3: да.
2: какая-то? У людей же на грим часто бывают разные...
3: Да, бывает у животных аллергия. Они, и тогда животное уже сразу знает, что это аллерген, ему это не нравится, но чаще ему не нравится, когда оно чувствует, что из него хотят сделать кого-то другого. Uh-huh. Например, из бьюнета сделать шатена, или, например, барсук не хочет быть енотом. Оно отбивается лапками, отплевывается, и просто никакими способами невозможно его втянуть в этот процесс и загримировать. Тогда мы учитываем, у каждого животного есть свой райдер. Мы уже знаем, что вот этому животному аллерген такой-то, а этому нельзя вот такую-то краску, этот терпеть не может вот такой запах и так далее, и так далее.
2: А вот расскажите, кот-бегемот у Булгакова, очень ведь интересный образ в «Мастере и Маргарите». Это же такая непонятная работа. Как это можно было добиться? Или это все-таки ваш коллега?
3: Да, это же, уже немножко другая профессия. Сердце. Да, это просто был мальчик Эдик, сын буфетчицы и осветители съемочной группы. Отличный, хороший очень мальчик, мы дружим с ним. И он победитель Олимпиады по зоологии, по химии. Вот, да, но сейчас не об этом. Но он был просто в этом костюме с кошачьей головой. И потом, кстати, спрашивал, а где костюм бегемота? Хотел бегемота играть, но мы ему объяснили, что это кот-бегемот. Mm-hmm. Вот, но сейчас не об этом. И фактически животного там как такового, конечно, не было. Mm-hmm. А мы говорим о настоящих, как вот биологическая мать, да, биологический отец. Вот биологический кот, биологический барсук, биологический лев.
2: А чтобы преодолеть границу, вот часто бывает же тоже, может быть, не всякого кота можно, так сказать, вывести, его могут узнавать. Паспорт животного.
3: Да,
2: можно...
3: паспорт животного сейчас вклеивают фотографии очень придирчиво сверху.

0: Много?
1: Работы мне хватает, но всегда как бы хочется еще. И хочется еще, вы знаете...
0: Есть любимые породы животных, которые как-то ближе к сердцу гримируются с какой-то вот особой теплотой?
1: Я люблю мелкий грим, хотя он самый сложный. Вот бабочка бабатайка, мы перекрашивали крылышки. Ну, такой был вот замысел художника-постановщика, такой редкой бабочки, кутикус мальпалигус. Трипутус. И вот мы его, так сказать, гримировали, потому что саму бабочку мы не дошли, поэтому мы из более простой, так сказать, рабочей крестьянской бабочки, капустницы, сделали вот эту редчайшую бразильскую бабочку.
0: Потрясающе.
1: Один раз вот я гримировал блоху, просто как левша. Это была труднейшая работа, ювелирная, как раз для съемок фильма «Левша». Потому что они мрут быстро, поэтому, чтобы все были похожи, приходилось каждый день нанимать на работу новую вошь и гримировать под блоху, причем, чтобы она выглядела одинаково. Но чаще бывает более крупный грим. Вот из любопытных случаев недавно мне довелось гримировать пса Ризеншнауцера под кенгуру. Представляете? Вот, причем гримировали мы его во сне, значит, чтобы он не дрыгался. И когда он очнулся, он вырвался, неразгримированный, и убежал. Представляете? И так до сих пор где-то и прыгает. И самый интересный случай, я вам скажу, вот это, конечно, да, пожалуй, отвечая на ваш вопрос, самая интересная работа у меня была, когда мы загримировали шимпанзе под человека для получения социальных льгот. Вот это был самый интересный случай.
0: Интересная жизнь. Феликс Михайлович Оболенский сегодня в гостях. Я Аркадий Марчеленис, и программа «Встреча с», как вы уже понимаете, очень интересными людьми на радио «Чипальдок». Впрочем, другие к нам и не приходят. И хочется поблагодарить Феликса Михайловича, что в своем плотном графике он заскочил к нам в студию. Было очень интересно.
1: Обращайтесь, приглашайте. Может быть, у вас есть какое-то ваше любимое домашнее животное, которое я могу загребировать для ваших
0: придать
1: нужд.
0: Новый образ. Спасибо большое за программу, за интересное интервью. Удачи, до новых встреч.
1: До свидания. Большое спасибо.
2: Перекрестки судьбы на радио «Чипальдук».
3: Встреча с интересным человеком.

0: всякий культурный и образованный человек хорошо знает, что...
1: Что прилагательное «волнительный» восходит к древнеславянским корням. И правильными формами его словоупотребления является отнюдь не «волнующий», а...
0: А «волнабельный», «волнуевский», «волнический», «волнутренный» и «волнашинский».
1: А также «волнябрьский», «волнюнчинский», «волнехьевский», «волныпецкий» и «волнопсицкий».
0: «Волнябчинский», «волныдринский», «волнюхрицкий»,
1: «волнефикский», «волняблинский»
0: и «волнуево-нахренский». Задумайся.
1: Задымайся.
0: И задёмайся.

0: Чипалдук.
1: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипалдук.
2: Чипалдук. Радио Чипальдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
3: Чипальдук.

0: Как обычно в это время в нашем эфире, музыкальная загадка.
1: Вот и сегодня мы хотим, например, спросить нашего музыкального продюсера, что за трек, не спрося его, мы поставили только что вместо того, который он запланировал.

0: Книжка поезії на радіо Чіпльтук.
1: Ты ворвался в жизнь мою нежданно, изменил мою реальность.
2: Мысли мерцают, на сердце вспышки и любовь без передышки.
1: Все начиналось, как невинный флирт.
2: А теперь пуст без тебя мой мир.
1: Ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А ты из моей мечты.
1: О, боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына.
2: А я хочу от тебя дочку. И точка,
1: и точка. Не хватит всех на свете нежных слов, чтобы описать мою любовь.
2: И по ночам не плакать по мелочам? Ты как время лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна.
1: Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный.
2: А ты с другой планеты.
1: А ты из моей мечты.
2: О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына.
1: А я хочу от тебя дочку.
2: И точка?
1: И точка.
2: Ты Джонни Депп.
1: И Брэд Питт.
2: В одном флаконе.
1: В одном флаконе.
2: Ты как самый лучший, ты записан в телефоне.
1: А ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А я на все вопросы к тебе нашла ответы.
1: И все вместе.
2: О боже, какой мужчина.
1: Я хочу от тебя сына.
2: И я хочу от тебя дочку.
1: И точка?
2: И точка.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

Уходи, сказка. Было у отца три сына, а у трех сыновей было на самом деле три отца.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В студии радио Чипельдук Максим Соловьев. В эфире новости. Российский мультфильм «Фиксики» купили для китайского рынка. Мультипликационный сериал будет выходить на двух языках – русском и китайском. Одной компании, являющейся самой крупной на китайском рынке, были выкуплены права на четвертый сезон популярного мультсериала для детей «Фиксики». Компания, которая специализируется на потоковом видео, приобретает эксклюзивные права на территории Китая на новые 52 эпизода сериала «Фиксики», которые будут произведены в ближайшем году. Российский сериал «Фиксики» рассказывает о маленьких человечках, которые живут в различной технике. Они объясняют детям, как все устроено в мире техники и технологий, делятся знаниями по географии, химии и физике. Продолжим новости. У микрофона Максим Соловьев. Новости технологий. Самые легкие пароли для взлома назвали эксперты. Мошенники легко взламывают пароли из простых слов. Например, «пасворд» или «кверти». Самые простые пароли представляют из себя личные данные пользователя. Рекомендуется не использовать дату рождения, имя или номер телефона. Почти в 100% случаев компаний получилось выяснить коды, чтобы войти в учетные записи. Ведь главная проблема – это очень простые пароли. Одни из самых известных паролей – месяц-год в латинской раскладке. В одной из компаний этот пароль использовали 600 человек. В начале мошенники пробуют вводить самые обычные известные комбинации, а уже послед этого, в случае неудачи, пробуют личные данные пользователя. Специалисты утверждают, что труднее всего будет взламывать пароли, состоящие из случайных знаков, цифр и букв. Однако в этом случае важна длина пароля. Это были новости на радио Чипыльдук. В студии у микрофона был с вами Максим Соловьев. Всего вам доброго!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиполлидок.

По заявкам наших многочисленных радиослушательниц прозвучала песня, способствующая увеличению груди без хирургического вмешательства. А сейчас немного хоровой музыки на радио «Чапльдук».

50,000 watts of funkin'.

синей голове, похоже на станок. А какой станок? Печатный станок. А что же он печатает? Деньги он печатает. Много для меня денег он печатает, этот станок. В моей голове генерируется большое количество звуков. И сегодня в моей голове прозвучал печатный станок.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: must confess.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
2: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: Прямые включения на радио Чиплетук.
1: То есть я вам пакетики?
2: Да, ну, что без пакетиков у нас
3: есть. Так, внимание, дорогие друзья. Значит, мы с Кириллом и с Константином находимся в самом важном месте Москвы. Да, это самое важное место Москвы, как вы знаете, это Кремль. Но это Кремль. Да, какой? Это Измайловский Кремль. И здесь находится тоже замечательное место, блошиный рынок, так называемый вернисаж. И здесь куча вещей, которые нам очень нужны. Да, нам очень нужно множество вещей. Вот кружевное женское белье старинное, какие-то, значит, чашечки, шкатулки, безмен для взвешивания. Мы должны взвешиваться регулярно. Кассеты старые, аудио. Что еще интересного?
4: Здесь так много. Скорее нужно выяснять, что здесь нет. Вот давай
3: часы.
4: Подумаем, что здесь
3: нет. И все
4: нет.
3: Это нам нужно.
4: Конечно.
3: И мы не можем. У нас острый дефицит. Поддержите радио Чиплетук, чтобы мы могли,
4: кстати,
3: купить вот эту
4: трость,
3: вот этот клубок. Нет, здесь мы искали, здесь есть все, кроме Чиплетука. Вот хотя бы старый, подержанный, всего здесь нет.
4: Поэтому, чтобы вот, мы могли.
3: Вот серебро, вот какие-то звуки.
4: Пластинки, смотри, пластинки.
3: Вот, пластинки, виниловые, огромная коллекция. И мы не можем себе вот позволить купить этого Криса Дебурга, Энди Уильямса, Джонни Кэша. Нам нужна поддержка.
4: Поддержите,
3: друзья, потому что мы не можем без этого жить.
4: О, Костю нашли. Вот Костя.
3: Костя, что еще нужно нам на радио Чиплетук, и мы не можем себе позволить? Вот флягу вот эту, да?
5: Да, но она какая-то объеденная чем-то, молью.
3: Ну ничего, нам сойдет. Мы будем чай в ней приносить.
5: Нет, конечно.
3: Хороший заваренный.
4: Да, здесь есть постоянные такие продавцы, которые, кстати, не в лотках, не с... Они как бы ходят. Ходят и продают, и кричат, что они продают.
6: А вот здесь один
4: известный человек очень, он продает клей-момент. Он говорит, клеит все, кроме разбитых сердец. Клеит все. Также он продает батарейки. А сезонно, зимой, он продает почтанки. И он говорит, батареек нет, все, почтанки. Новые почти 100 рублей.
3: Друзья, нам очень нужны подштанники и батарейки, чтобы вставлять батарейки подштанники, чтобы мы грелись в зимний период. Потому что нас выгонят из студии, мы окажемся на улице. Поддержите радио Чиплетук. Это лампа. Не ультрафиолетовая, она ультракрасная какая-то, да? Тоже нужна какой-то медведь. Вот эти вот пупсы. Они пищат? Нет, все это нужно. Друзья, здесь роскошество. Вот ложки хохломские. Мы чем-то должны есть на Чиплетуке. Мы не можем их купить, даже пару ложек. Или играть на ложках. Чемодан вот этот замечательный, коричневый, из дермантина. Такой вот замечательный.
5: Человек с бородой, который все время говорит мухоморы-кальвадос. Я не знаю, как мухоморы, но то, что он кальвадос точно продает, это какой-то самопальный.
3: Понятно. Какие вещи, какие-то замечательные. Вот шкатулка. Да. Вот такая пишущая машинка. Нам же нужно печатать тексты для новостей, для наших штук. И мы не можем ее себе позволить, друзья. Поддерживайте.
4: Мы здесь заставимся, идем дальше.
3: Все, идем дальше. Огромная территория, и мы не можем... Друзья, нам нужна ваша поддержка.
4: Сегодня игру и приключения на Луне, настольную игру прикупил.
3: Да, в долг Кирилл взял, чтобы купить такую вот любимую.
4: Товарищи, поддерживайте радио Чиплетук, иначе мы накроемся медным тазом, который здесь продается в огромном количестве. Подожди, тут абу дают.
3: Мы сначала купим этот таз, поддержанный 19 века, потом им накроемся. Все, друзья, спасибо. До новых включений из Кремля в Измайлово. Поддержите радио Чиплетук. Подробности, как всегда, на сайте 4duk.ru.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я вижу, как старая женщина падает, подскользнувшись на мокром асфальте, моей первой реакцией бывает взрыв смеха. Но потом я ставлю себя на место муравья, который мог быть на том же самом месте, куда она упала. И мне уже не так смешно.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чипльдук.
2: Добрый шлатон.
3: Здравствуйте.
2: В студии радио Чипльдук, шлатон Тканковский и... Новости. Установлены ГИБДД видеокамеры всех старого копирования. Новые правила более 300. Поддержание дорожно-транспортной инфраструктуры. Система штрафов 67 подобных систем.
3: А вас лично
2: когда-то?
3: По почте.
2: Я согласен. Руководитель департамента с предприятиями контроль дорожного транспорта.
3: Вас это касалось?
2: Конечно. И срок окупаемости. Видеофиксация нарушений. Мне пришло вообще до 3000 рублей.
3: И уже этот штраф должен в Сбербанк? Можно, Герда.
2: Ну что ж, продолжаем новости и обзор центральной передачи. Так, а вообще, где-то он пишет ли? Honda, Toyota, отозвали миллион.
3: Сам поймешь, кто такой. Продолжение длительного теста кроссовера для Nissan. Мы съездили на Дмитровский горнолыжный рассорбор кататься на... Многие могут задаться вопросом, честно ли связывали рассорбор городской кроссовер с лыж. Для этого куда лучше подходят более крупные сорбор, которых народ огромен. Но что отменяет рассорбор связь? Ведь жук рассорбор СУВ, то есть автомобили для людей, ведущих рассорбор жизни. И производитель именно так его и продает. Раз так, далеко не чуждым. Тем более, что среди жителей больших городов становится... И сам Nissan нередко участвует в различных горнолыжных...
2: Михаил, а что электромобиль? Бензин дорожает и...
3: 20%.
2: Об этом пишет и...
3: Не только
2: на последнем саммите обсуждался вопрос. Реклама от спонсоров.
4: Жалуетесь на боль по ночам?
5: Страдаете ожирением?
4: Побаливает
5: дальше? А по вечерам
4: рик? Лучший выход из спортзала – Дентиструмбин. Дентиструмбин – ваш надежный партнер.
5: Звоните, и прямо сейчас вы получите скидку.
4: Каждому дальше – Дентиструмбин.
5: И у вас не будет никаких
4: расчетов. Дентиструмбин. Сохраняй лицензию. Дентиструмбин. Дентиструмбин.
5: Субтитры звоните.
3: Новости погоды.
2: Завтра в Москве ожидается до 30 градусов, ветер слабый, 7 метров и 7 миллиметров ртутного столба.
3: Это были новости на радио Чипльдук.
2: В студии был Михаил Ворцовский.
3: Ждите обзора нашего...
2: И Никита.
3: Обзор новостей еженедельно на радио Чипльдук. До свидания.
2: До новых встреч.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

А сейчас прозвучит песня, предназначенная специально для прослушивания при затяжном прыжке с парашютом. Приятного полета и прослушивания!

Triple Duke Radio. Wonderful radio, full of wonder.

0: Радио Чипальдук с удовольствием возвращает вам звучание голосов любимых актеров и режиссеров звезд мирового кинематографа. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чипальдук.
1: My real relationship with love? What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипальдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипальдук. Мы без вас никуда. А с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипальдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

0: связи с постоянно возрастающим объемом обрушивающейся на слушателей информации и ее агрессивностью требуется большая эмоциональная окрашенность, информационная плотность и уровень громкости новостного потока. В связи с этим наш следующий выпуск будет построен в формате новостей повышенной громкости с усиленной информативностью «Loud News» на радио «Чипльдук». Уверены, что он также успешно дойдет и до людей с пониженным слухом.
1: Добрый день! В эфире Loud News на радио Чипльдук. В студии Ефим Каратых
2: и Майк Сучков.
3: ФАС поставила вопрос об отмене запрета на ввоз в Россию дешевого бензина.
1: Запрет на ввоз в Россию бензина, а также керосина, дизельного топлива, газуэля, судового топлива вступил в силу со 2 июля. И по мнению экспертов, стало одной из причин рекордного роста оптовых цен на топливо.
3: Возможно, при запрета никакого результата и не даст. Технически это процесс не быстрый.
1: Однако психологически факт отмены моратория на импорт
3: может оказать нужную
1: поддержку рынку, снять напряжение!
3: Продажи сигарет весной выросли вопреки закрытию табачных лавок.
1: Средний чек исключение при покупке сигарет при этом уменьшается,
3: привело к тому, что
1: портал
3: в большинстве регионов этой весной в период самоизоляции не работали табачные магазины.
1: По сравнению с аналогичным периодом,
3: в апреле 2020 года продажи традиционных сигарет выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%.
1: Данные о том, как режиссер изоляции оказался на продаже сигарет, не раскрываю. Продолжаем новости для слабослышащих. Loud News на радио Чипльдук.
3: Международные новости. МИД сообщил о влиянии мемуаров Болтона на переговоры с США.
1: На фоне публикации книги от советника возникла ловушка, которая ставит под сомнение доверие к обсуждению
3: деликатных вопросов.
1: Теперь никто не знает,
3: США
1: какая спецслужба или какой источник способен опубликовать
3: решение, рассекречивание которых потребовало бы десятки лет.
1: Спортивные новости.
3: На «Газпром-арене» откроют виртуальную трибуну с болельщиками «Зенита».
1: Абсолютно каждого покажут на мультимедиа экранах стадиона.
3: Выводить трансляцию
1: удачливые болельщики попадут и в телетрансляцию матча.
3: Ссылку на доступ
1: для максимального эффектного появления рекомендуется надеть клубную атрибутику.
3: Сообщается на сайте команды российской премьер-лиги.
1: Это был выпуск новостей повышенной информативности для слабослышащих. Loud News на радио Чипльдук.
3: Оставайтесь с нами.
1: Это были Ефим Каратых и Майк Сучков.

самое неоспоримое свидетельство бессмертия – это то, что нас категорически не устраивает любой другой вариант. Ральф Уолдо Эмерсон.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Добрый день. В эфире новости на радио Чапыльдук. У микрофона Вадим Мелехов
1: и Ермолай Пихтюрин. Хроническая хроника.
0: В Госдуму поступило письмо от группы граждан, недовольных острой нехваткой праздничных и нерабочих дней в течение календарного года.
1: В письме также говорится, что в российском календаре практически не осталось свободных дней, в которые не отмечались бы траурные годовщины каких-либо памятных событий.
0: Возгорание, затопление, обрушение.
1: Подтопление, заявление, нарушение, покушение, крушение.
0: Вторжение, заражение, извержение.
1: Землетрясение, взрыв, разлив, захват, подрыв.
0: Дефолт, утечка, пропала гречка, безвременная кончина, неустановленная причина.
1: И другие.
0: Так жить нельзя, говорится в послании.
1: Из-за этого стало практически невозможно в эти дни погулять, зажечь и оттянуться по полной.
0: Искупаться в фонтане, послушать веселую музыку рядом с больницей или кладбищем.
1: На худой конец просто поржать над хорошей доброй шуткой про жмуриков с тревогой отмечается в письме.
0: В связи с этим предлагается обнулить российский календарь и расчистить календарную сетку с 1 января будущего года, освободив ее для новых праздников.
1: Хватит жить прошлым. Довольно некрофилии и чернухи. Давайте сделаем ресет и продолжим радостно жить дальше.
0: С оптимизмом глядя в будущее и заполняя чистый календарь новыми, свежими, интересными событиями по мере их поступления, говорится в письме.
1: Все траурные даты предполагается объединить и отмечать отныне в один и тот же день. Раз в 4 года, 29 февраля.
0: Этот день предложено сделать не выходным, рекомендовав гражданам в этот день не выходить из дома в избежание эксцессов, отключив бытовые приборы и оставаясь в постели.
1: Госдума обещала погосдумать об этом предложении.
0: Это был обзор новостей. Хроническая хроника на радио Чапыльдук. У микрофона в студии были
1: Ермолай Пихтюрин
0: и Вадим Мелехов. Увидимся.
1: И услышимся.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 10 часов 10 минут.

0: много сообщений пришло на наш пейджер с вопросом, кто автор песни, которая только что прозвучала в эфире радио Паттайя FM. Ответы на этот вопрос знатоки могут присылать на наш факс-модем. Ну, а мы продолжим наш эфир композицией для разнашивания лабутенов.
1: Heute ist der Tag, an dem jeder, der dich mag und jeder, der dich kennt,

Люди, берегите деньги. Их осталось

Oh. Oh.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Сергей, здравствуйте. Это вас звонит, вам звонит, об вас. Радио Чапыльдук.
2: Ой, день добрый.
3: День добрый, да.
4: Видите, какой-то растерянный.
3: Прошло почти 3,5 года, как до вас дошла очередь. Вот мы звоним вам.
2: Да, я бы сказал, не 3,5 года даже, наверное. Вы
3: вспомнили, нет, вот с сентября вот некого...
4: Вы уж простите нас.
3: Вот звоним вам, чтобы вы поздравили нас. Тогда могли вас поздравить с 16-летием, а сейчас вам придется нас поздравить с 19-летием.
2: Поздравляю вас.
3: Вот и с ребятой.
2: Как почти совершеннолетние даже стали,
4: да,
2: я бы сказал.
3: Перезрели даже чуть-чуть.
4: А как у вас эти 3 года прошли?
2: Ну, что-то как-то вот, вроде развиваюсь внутри, а...
4: Так это же самое главное.
2: Тройными мельницами.
4: Ну, внутри-то, наверное, развиваться, это же самое главное, если, так сказать, духовный рост
2: да,
4: идет.
2: Да, я вот немножко как бы свое увлечение развил, вот, делаю мешнички свои начал, но вот только с продажем, конечно, беда, не вовремя их начал делать.
3: Ночнички?
2: Да.
3: А это как? Это как?
2: Светящиеся ночники на аккумуляторе, которые скрашивают вечера, ночеры. Да, они там со всякими эффектами, с микрофоном. В общем, такая вот затейка, но... Ну, не получится продать, а раздарю знакомым.
3: Раздарите. А вы в каком регионе это сейчас делаете-то? Мы куда звоним вам?
2: А я в Москве.
3: В Москве, ага, понятно. Да. Значит, мы есть шанс увидеть катящийся ваш ночничок здесь.
2: Ну да, ему буквально только неделю, на самом деле, от роду. Ну, официально.
3: Ага.
2: Вот в продаже.
4: Так может, еще ничего не потеряно?
2: Ну, может, и не потеряно, но я не продавец, я больше айтишник, чем продавец.
4: Это, к сожалению, два разных полушария. Как, помню, в детстве слышал песню «Жулик будет воровать, а я буду продавать». Вот надо либо создавать, либо продавать. Умеешь создавать, не умеешь продавать.
2: Я создавать, я создаю, а вот

0: пор так вот 3 года нас и не слушали, что ли? Ну, не бойтесь нас обидеть.
1: Тяжело художника сказать, обидеть да. Может каждый. Может быть и да. Да, может быть и да, скорее всего.
0: Ну, ничего.
1: Ну, период, вот... когда я прям каждый день слушал, а вот вы сейчас напомнили, надо бы
0: вот
1: мне...
0: Вот и восстановитесь, да.
2: А причина просто изменение настроения ситуации или какие-то возникли вопросы? Разочарование, может быть, в нашей радиостанции?
1: Нет, я ни в коем случае не разочарован в радио, просто... Как-то так вот жизнь пошла, и то ли меньше начал слушать музыку, меньше начал включать, то ли что-то произошло.
0: Мы понимаем, потому что...
1: Ну, я понял то, что как бы у меня цена сейчас во времени прям большая, и с возрастом его все становится, как бы, я бы не сказал, что оно, его стало меньше, оно просто как-то быстрее течь начало.
2: Это общая проблема, да.
0: Да, это мудро. Ну, наши слушатели начинали слушать многие подростками, детьми, и за 19 лет люди стали седыми, сильно уже лысеющими, мудрыми не по годам. Поэтому, когда кто-то отпадает, мы с пониманием относимся, мы также сами отпадаем от, тоже от каких-то молодежных выкрутас.
2: Ну, выпадаем немножко в осадок, но любой осадок, знаете, уже взбаламутить всегда можно.
1: Он не исчезает, он не исчезает.
0: Тем более мы выпадаем в приятный осадок.
2: Да. Чуть-чуть
1: нет,
2: потрясти
1: вот
2: нас.
1: Вы мне сейчас напомнили, я вот думаю, надо бы послушать.
0: Тряхните стариной.
1: Да.
2: Тем более, что у нас ничего не изменилось, все то же самое. Вспомни.
1: Ну, как-то мне очень нравилось прям это...
2: Вот ностальгические у вас...
1: Отдушина. Нет, нестандартное радио, которое вот всегда интересно.
2: Ну, замечательно.
0: Мы собираем эпитет и делаем джингл. Нас тут обозвали уже и уникальным, и оригинальным, и вот нестандартным. И перечень этот множится, так что записываем. Записываем этот эпитет.
1: Да. Ну, я плохой человек, который там себя...
2: Да вы все время это хаете себя.
0: Нет,
2: плохой,
0: вас плохого не дождешься.
2: Да.
0: Понимаете? Мы бы и рады иногда для послевкусия какого-то такой специи.
2: Перчинки
0: какой-то. Да, такой. Нет. Всем все нравится, понимаешь ли.
2: Да. Ну хорошо, давайте через 3 года.
1: Я в свое время я старался, то есть когда слушал, я вас это радио немножечко просвещал людей, что вот что вы слушаете, радиорекламы, где нет музыки, нет нормальных передач. Послушайте нормальную музыку, послушайте веселые передачки.
2: Давайте через 3 года на том же месте, в тот же час. Как у вас? Есть
1: давайте
2: такое?
1: Попробуем. Я что-то... Вот мне надо точно собраться и подготовиться.
2: Ну давайте, копите знания, энергию.
0: И вашим этим катящимся ночничкам, как, не знаю, чего, попутного ветра или 7 футов, или чего там.
1: И вам тоже побольше слушателей, новых, старых.
0: С вашей помощью.
2: Спасибо.
1: Да, и желательно, чтобы не просто воздушный, так никто-нибудь смог вам помочь, улучшить.
0: Нуждается
1: в этом.
0: Да, тоже.
1: Вот.
0: Золотые
2: слова. Ну, всех благ, дорогой друг. Извиняюсь, что извиняемся.
1: Да, вам тоже.
2: Чуть-чуть задержались, но мы с вами.
1: Ничего.
0: Все.
1: Так, все, отличного вам дня.
0: Все.
1: Хороших вам передач, музыки и слушателей.
0: Все. Пока. Вам успехов. Все.
1: Вот. Ага,
0: удачи,
1: спасибо
0: пока.
1: Вам тоже.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: Угу.
1: До свидания.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

Это была музыка для взбивания перьевых подушек. Продолжит наш эфир в рубрике «Веселый досуг» мелодия для расшатывания зуба.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чиплидук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: разговорчики. В первую голову надо поесть.
1: Просил Змей Горыныч.

0: мало кому известно, что матерью знаменитой топ-модели и красавицы Нади Скотт Романеску была простая женщина с оттопыренными ушами, длинным носом, большим подбородком и плоской грудью, которая родила свою дочь сразу после пластической операции лица и груди.
1: Таким образом, румынские медики и косметологи доказали, что последствия пластических операций, сделанных в молодом возрасте, передаются детям по наследству.
0: Задумайся.

0: Остановись, прогресс. Ты прекрасен.
1: Радио Чаплидук. Великая научно-техническая революция. Переворот на 360 градусов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: здоровый вид. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Клим Фрунзов. И сегодня у нас выпуск программы, которая носит название «Здоровый вид». Дорогие друзья, хочу сразу сказать, что это первая программа в эфире радио «Чипальдук», которую можно называть программой коммерческой, с коммерческой рекламой, и связано это с теми обстоятельствами, о которых вы, конечно же, подозреваете, а точнее говоря, даже, наверное, знаете. Итак, сегодня в гостях у программы «Здоровый вид» член-корреспондент Академии естественных наук, директор медико-фармацевтического и диагностического центра «Окно в себя» Эдуард Маренго. И хотелось бы, Эдуард, во-первых, поприветствовать вас в нашей студии.
1: Добрый день.
0: Как вам? Как настроение? Уютно ли? Как,
1: ну да, чудесно, нормальная, прекрасная студия, я с удовольствием пришел на эфир.
0: Вот можем ли мы начать сразу наш разговор вот с такого, скажем так, резкого и четкого вопроса, на который очень бы хотелось, чтобы вы дали четкий ответ.
1: Да, пожалуйста.
0: Отвар из подоконника, да или нет?
1: Ну, во-первых, конечно, да. Угу. И я бы даже, знаете, вернулся чуть-чуть вот к названию нашего медико-фармацевтического диагностического центра.
0: Давайте возвращаться.
1: Почему «Окно в себя»? «Окно в себя» и, конечно, познай самого себя, познай свое состояние здоровья, познай внутренний мир, одно с другим связано, и физическое, и, так сказать, духовное, и душевное, как мы понимаем. Поэтому «Окно в себя» — это и есть путь. Ну, если так, извините за каламбур такой. «Окно в себя» — это дверь. Дверь к здоровью, к собственному. Но отвечая на ваш вопрос...
0: То есть посыть свое окно внутрь, правильно?
1: Внутрь и наружу. То есть это, так сказать, тоннель с двух сторон. Как вы понимаете, откуда вы смотрите, где вы находитесь. Поэтому, значит, отвечая на ваш вопрос. Действительно, самым профильным препаратом нашей медико-фармацевтической организации является... отвар, настой из щепок подоконника. Ну, дальше вот у нас предстоит, так сказать, развернутый разговор. Может быть, вы,
0: да,
1: так сказать, наведете меня. Какой аспект вас больше интересует?
0: Я хотел бы понять, ну, наверное, все-таки начав с истории, как возникла эта идея и с какими сложностями вы столкнулись на первом этапе?
1: Ну, началось это еще примерно в 83-м году. Я еще, будучи совсем юношей, молодым человеком, просто у меня был сильный насморк. Нет, это не гайморит, это был обычный насморк. И я, находясь дома, я не пошел в школу, там, последний класс, и сидел у окна и постукивал просто костяшками пальцев по подоконнику.
0: То есть...
1: Ну, да, так, как-то как постукивал, барабанил, да. И глядел в окно задумчиво. И довольно много времени проводил за этим занятием. Вот. И обратил внимание, что через некоторое время у меня прошел насморк.
0: Но он, может быть, прошел бы у вас при любых обстоятельствах?
1: Ну, понимаете, но это потом повторилось. Где-то через месяца три у меня опять начался насморк. Я... уже помню, что как-то у меня возникло подозрение, я встал снова у подоконника, сел, поставил табуретку и стал постукивать вот костяшками пальцев по подоконнику. И насморк опять прошел.
0: Быстро? Вот.
1: Ну, довольно быстро. Довольно быстро. Вот. Я стал это дело повторять, заметил закономерность. У меня возникли определенные подозрения, ассоциации. Я продолжал свое самообразование и взрослел, так сказать. И я занялся изучением этого вопроса. Я посоветовал паре своих знакомых, друзей разного возраста, разного социального статуса тоже испробовать этот метод. Для начала при насморке. Насморк тоже прошел.
0: А подоконник, вот я хотел бы уточнить, какой должен быть подоконник?
1: Это был подоконник довольно в старом доме, деревянный подоконник, окрашенный старой масляной краской на олифе. Мы еще к этому вопросу вернемся. И у моих знакомых тоже этот... Значит, процесс выздоровления тоже заканчивался успешно. И я стал расширять палитру. Значит, у кого-то была чесотка определенная, значит, он тоже ничего не делал, кроме этого. Значит, ты постукал по подоконнику, и чесотка прошла. У одного товарища, значит, немножко гноился глаз. тоже. Он постукал по подоконнику, тоже и глаз прошел. То есть спектр самих недугов, болезней расширялся.
0: А вы как-то анализировали причины или просто сам факт вас настолько вдохновил, что вы стали
1: уже
0: пытаться расширить именно количество болезней, от которых
1: гипотетически... Да, уже сам факт. Уже сам факт. Но, естественно, я пошел глубже. И вот это, так сказать, поверхностный подход, постукивание просто по поверхности, я подумал, не несет ли сама структура подоконника какую-то энергию, энергетику, что-то в себе содержит.
0: Ну, иначе это было бы просто совпадение.
1: Конечно. Вот. И я тогда стал пробовать уже брать некоторые фракции, или щепки подоконника, и делать отвар. И также насморк обязательно проходил. Обязательно.
0: Какая пропорция отвара? Как вообще
1: пропорция
0: это
1: отвара... Ну, тогда я делал все на глаз. А сейчас вы берете примерно 2 столовые ложки, значит...
0: Щепок?
1: Опилок. Ну, опилки-щепки, они мелкая такие, так сказать, субстанция. На стакан горячей воды. И дальше на водяной бане вы это настаиваете, охлаждаете, процеживаете через марлю. И пьете во время еды, можно после еды, ну, до еды нежелательно, но лучше все-таки во время или после. И затем вы храните полученную жидкость в холодном месте, в темном, желательно. Вот. Но я вам скажу сразу, у нас в нашем центре диагностическом, медико-фармацевтическом есть готовые уже растворы,
0: настои. Вот как раз я хотел спросить, ведь человек не будет каждый... в своем доме как-то вот вскрывать подоконник и так далее.
1: Вы знаете, это спорный вопрос. Это двоякий. Это спорный вопрос, потому что, ну, во-первых, понимаете...
0: Вот все ли подоконники одинаковы? Тоже, понимаете, вопрос возникает.
1: Нет. Во-первых, не все подоконники одинаковы. Есть с гранитной крошкой, с мраморной подоконники.
0: Наверное, не подходит.
1: Сейчас очень много пластиковых подоконников.
0: Нет, я, конечно, понимаю,
1: деревянные подоконники бывают. И еловые, и березовые, вот. Понимаете, кленовые совершенно. Всевозможных древесных пород. И даже в каких-то элитных жилищах сейчас подоконники иногда делают из каких-то редких пород. Там, красного дерева и так далее. Стало популярно. Но лучше всего... Лучше всего, ну, как говорится, намоленный, то есть в каком смысле насиженный, надышанный, что ли, подоконник из старого дома. И здесь вот очень важно, мы подходим к такому моменту, как идеология. Почему? Почему? Я консультировался и с экстрасенсами, и сам немножко экстрасенс. Разного рода специалисты были подключены. Дело в том, что подоконник как раз... находясь в этом вот окне, с одной стороны, в мир, с противоположной стороны, окно в ваше жилище, вас, ваш организм в дальнейшем, он вбирает в себя энергетику. Энергетику света, энергетику воздуха, энергетику жилища. Поэтому очень много факторов влияют на, так сказать, силу, жизненную силу вот этого вещества, этих щепок, так сказать, стружек, подоконник. То есть, если окно выходило, допустим, в промзону, какой-то унылый пейзаж, это уже минус. То есть, конечно, он будет продолжать.
0: Солнечная сторона.
1: Солнечная сторона, конечно, гораздо емче. Значит, КПД впитывается больше. Значит, если выходило на парк, на лес, на красивую улицу, конечно, это в плюс. Это очень, самые лучшие, так сказать, подоконники. Само жилище. Если в жилище, так сказать, была такая депрессивная обстановка, пыльно, негигиенично, много ссор, раздоров, тоже это нежелательно. Хотя солнечный свет, сама вот эманация солнечного света, эти фотоны, они гасят, перебарывают, там аннигиляция происходит определенная, и все равно остается польза. Но в целом нежелательно.
0: Здоровый вид. С Эдуардом Маренго сегодня мы говорим, я напомню,
1: да,
0: нашим слушателям,
1: пожалуйста.
0: Программа «Здоровый вид», и мы говорим об отваре из подоконника. И очень интересный момент, вот приходит нам на пейджер сообщение. Форточка. Вот не стоит ли покрошить форточку, если... И если стоит, то в какой пропорции можно ее добавить в отвар?
1: Вы знаете, дело в том, что сама эта сторона вопроса, она меньше исследована. Рамы, оконные, окна, форточек, что бы то ни было, так сказать, обналичка какая-то, вот эти опалубки и так далее. Плинтусы, нет, это уже другое. Мы говорим все-таки только о подоконниках. И подоконник еще чем хорош? Понимаете, это горизонтальная плоскость. Она параллельна плоскости Земли, поверхности Земли. Поэтому магнитные линии – это очень глубокий эзотерический вопрос. Это все не случайно. А вертикальные плоскости, они хуже, как ни странно, противостоят. Хуже вбирают в себя это. И я бы не рекомендовал.
0: Хорошо. То есть, а вот сносятся дома, старые дома. Вот вы заметили, что еще в 83-м году, то есть с тех пор много домов было снесено, и вот стоит ли в момент, когда вы узнаете каким-то образом, что сносится какой-то дом, как-то подъехать туда, может быть, уже выселенное пространство?
1: Прекрасный вопрос. Вы действительно, так сказать, смотрите в корень. У нас действительно организована служба, уже знатоки, члены, так сказать, нашего лечебного клуба, те, кто давно лечится, они даже следят за подобными видоизменениями, новостройками, сносом жилья. Они нам сообщают об этом, иногда сами приносят. Нам люди просто привозят, приносят хорошие подоконники разных материалов. Вот. Иногда привозят уже стружку, опилки. Кстати, вот об этом тоже я хотел сказать, потому что, естественно, просто подоконник сам ты не засунешь в ведро и не прокипятишь. Вот это и большая очень доза.
0: И стоит экспериментировать.
1: Хотя в промышленных масштабах, конечно, я бы приветствовал, если будут, допустим, на каком-то комбинате уже подоконники отваривать.
0: Скажите,
1: настой делать. И сейчас я закончу. Вот лучше все-таки даже не опилки, а стружка. Щепки или стружка. Да, потому что они лучше сохраняют вот эту энергетику.
0: Понимаете? А вот этаж.
1: Тоже очень хороший вопрос. Да, прекрасный вопрос. Здесь, так сказать, нужно искать компромисс. Очень высокие этажи. Там действительно много света.
0: Вот я как раз хотел сказать, там-то как раз лучи должны...
1: С одной стороны. Да. С другой стороны, а вот эта вот отдаленность от поверхности Земли, земного эллипсоида Красовского, мы знаем все это очень, очень параметры наши, они тоже определенным образом влияют. Поэтому не надо слишком отрываться от Земли. Поэтому подоконники, даже хорошие, с высотных зданий, выше 50 этажей особенно, я бы не просто не рекомендовал, а конкретно отсоветовал. Не стоит. Вот. И, повторяю, сейчас это, знаете, как собиратели фольклора вот ездили по деревням, скупали какие-то там и балалайки, гармонии, сундуки, иконы там, разные. То есть сейчас даже люди ездят по старым городам, России особенно, и вот просто охотятся на старые деревянные подоконники из таких вот домов, знаете, которые мы видим в фильмах о начале там прошлого века и так далее.
0: А скажите, вот, а как простому человеку вот действительно на практике? Каким образом можно получить отвар? Нужно ли связываться с вами? Можно ли экспериментировать в домашних условиях?
1: Ну, во-первых, я всех приглашаю в наш медико-фармацевтический центр «Окно в себя», который находится на Нижней Коптевской улице, дом 14А. Вход со двора, ну, там есть вывеска прекрасная неоновая, вы увидите. Значит, и там можете забрать, там богатая, так сказать, вся линейка, весь спектр препаратов. Можете купить и стружки, и щепки, и опилки, и целые подоконники. Можете поговорить с мастером, который изготавливает эти фракции и настои делает. Кстати, есть тоже, ведь это разные вещества, настой и отвар. Потому что настойки могут быть спиртовыми. Могут в отдельных случаях, но не должна быть высокой концентрации алкоголя. Ну, вы понимаете, я не буду объяснять. То есть, но тем не менее, это позволяет дольше консервировать, сохранять свойства.
0: Эдуард, такой...
1: Вот. И, да, и вот там настои, отвары различных емкостей, и можно там же пройти первый сеанс терапии. Можно сделать ионофорез, так сказать, с тампонами, наложенными на какие-то больные места. Вы можете, то есть с электричеством это тоже работает. Можно сделать инъекции. Очень осторожно. Тоже поэтому лучше это с нашими специалистами. У нас три прекрасных специалиста.
2: Медико-диагностический центр «Окно в себя». Телефон 225-9623. Сертификат А1401-B9896-15. Нижняя Коптевская, 14А. Откройте для себя «Окно в себя». Обопрись о подоконник на пути к здоровью.
0: Вот очень важный момент.
1: Да,
0: на пейджер опять-таки разрывается наш. Противопоказания.
1: Противопоказания такие. Значит, если вы уже пробовали делать себе ванночки на нижние конечности из отвара или настоя. Да. Вот. То, понимаете, энергия тогда, ваш организм, она входит снизу. Лучше все-таки или пероральный способ, то есть заглатывание, запивание или инъекции. Потому что все-таки световая энергия, она высокая. Хотя она доходит до земли, но начинать вот снизу, так сказать, ground level, как говорят англичане, не стоит вот с этого с пяток там и вот этих ножных ванночек. Это, во-первых, общее. Второе, конечно, есть индивидуальная там аллергия. Ну, у кого-то, допустим, аллергия на кленовый подоконник, а у кого-то на березу. Это еловый, это все естественно.
0: А вот подделки возможны ли?
1: Возможно, конечно, конечно.
0: Как этого избежать?
1: Ну, понимаете, сейчас просто люди делают на лесопильный завод, приезжают, набирают там стружи, копилку, выдают
0: это. Да, как вы можете, так сказать, как может наш слушатель определить, какой это подоконник? Вообще-то может быть не подоконник.
1: Да, у нас есть эргометр «Эпикур», с помощью которого специалисты меряют энергетику, рассматривают, так сказать, структуру самого древесного компонента. Дальше, крашеные подоконники. Понимаете, когда они были крашены натуральной краской, на олифе, масляной краской, такой вот старой советской, это не препятствовало, так сказать, зарядке, что ли, подоконника. Когда позже появились эмали, нитроэмали, они абсолютно делают герметичное покрытие. Угу. И, кроме того, там и ацетоны используются, и какие-то вредные вещества. Поэтому деревянные подоконники, которые даже будучи ошкуренными, обструганными от эмалевых красок, тоже значительно хуже. Поэтому это все не такая простая наука. Не пытаюсь, я пытаюсь призвать всех не заниматься самолечением дома.
0: Вот просто есть еще какой-то метод. Насколько я понимаю, все-таки это метод, по крайней мере, к вашей компании, к вашей фирме отношения не имеет. Это некая ударно-волновая терапия.
1: А это терапия Майслинга, да, это известный метод, да. Но это совершенно другое.
0: Это больно, да?
1: Ну, не совсем.

0: вас можно сделать?
1: Можно. Мы сейчас как раз расширяемся. У нас уже 7 центров в городе, и 2 центра в Калуге, и 1 центр в Сызрани. Но мы расширяемся, и такой кабинет в Москве, вот как раз на Нижней Коптевской, 14А, всех приглашаю, мы открываем. Поэтому все, что связано вот с энергетикой подоконника, это все в плюс. Но, повторяю, самое лучшее – это вытяжка, настойка или отвар из щепок подоконника. Щепки – самый натуральный способ. То есть я не призываю. Конечно, лучше всего, если щепка отодрана от подоконника вручную. Вашими руками. Это лучше всего. Но это довольно тяжело. Это нужен подоконник, должен уже крошиться, можно пораниться.
0: Передозировка возможна ли какая-то?
1: Некоторые даже зубами отгрызают. Ну, это совсем варварство, я бы не советовал.
0: Вот передозировка, вот спрашивают. Можно ли, условно говоря, что называется...
1: Индивидуальный подбор. Да. Индивидуальный подбор. То есть, повторяю, оптимально это примерно полстакана во время еды, утром и вечером, настой или отвар. Если отвар, то это 2 столовые ложки на стакан кипятка и потом 15-20 минут на водяной бане. Я уже об этом говорил. Угу. Вот. Передозировки. Один случай у нас был. Человек, что называется, просто, если так можно выразиться, подсел на подоконник. Угу. Вот. Хорошо, что он подсел с внутренней стороны, иначе он, как говорится, бы вылетел туда, в это окно. Мир уже ушел в эзотерику туда, в эти небесные сферы и не вернулся. Вот. Значит, что произошло? Он настолько зарядился энергией, у него не просто прошли все болезни, а у него начался перебор здоровья. Понимаете, это совершенно вообще новое состояние. То есть чересчур здоровый человек, вы знаете, это уже болезнь. Нельзя быть в наше время чересчур здоровым, потому что ему, во-первых, хотелось всего. Вы понимаете, о чем я говорю? В его возрасте ему было уже под 70, значит, ему захотелось всего, всех удовольствий эпикурейских, так сказать, гедонистических стремлений.
0: Очень опасно.
1: Во-вторых, он просто начал светиться. Он просто сам стал светиться по ночам, понимаете, как кусок фосфора какого-то. Вот. И от него при соприкосновении уже даже искровые такие были сполохи. Поэтому его люди стали чураться, опасаться, то есть просто принимали за какого-то инопланетянина или городского сумасшедшего.
0: Здоровый вид. Давайте тогда мы, Эдуард, во-первых, огромное спасибо за прекрасную беседу. Все-таки мне хотелось бы еще раз, чтобы вы сказали в нашем эфире о координатах.
1: Да,
0: как
1: координаты.
0: Можно записаться на прием и все-таки еще раз перечислили те болезни, от которых помогает отвар и компрессы и другие вещи, связанные с подоконником.
1: Да, болезни практически все. Зубная боль, мигрень, псориаз, недержание мочи, чесотка, чахотка, значит, язвенные поражения 12-перстной кишки, прямой кишки, тонкой кишки, диагональной хордовой кишки, подростковые угри, перенапряжение диафрагмы, спонтанные метеоризмы, подмышечная остения, насморк. Мы вернулись, так сказать, к истокам.
0: Ведь насморк это самое,
1: как говорится,
0: человечество никак не может найти средства от насморка.
1: Вылечить насморк с помощью настоя из щепок подоконника, это что называется, один раз чихнуть. Все, на утро вы будете здоровы.
0: Ну а вот скажите, вот то самое, давайте вернемся к самому началу, в конце нашей программы.
1: Да, я координаты.
0: Да,
1: координаты, во-первых, да, это Нижняя Коптевская, 14А. Значит, телефон 8-9267-225-96-223. И на конце добавочный потом 4. Если ответит оператор, и если
0: Калуге,
1: нет, значит,
0: если
1: на ответчик
0: говорили,
1: вы надиктовываете, с вами свяжется наш оператор.
0: Два в Калуге, да, у вас?
1: Да, два в Калуге, да. Там в Сызрани у нас филиал, да. Но все-таки здесь у нас начинать. И еще один маленький нюанс, я забыл об этом сказать. Значит, знаете, есть вот подоконники, на которых люди любят сидеть непосредственно на самом подоконнике, попой, вот что называется. Да. Там с книжкой или просто смотреть в окно зевакой или там с котом и так далее. Большое имеет значение, кто сидел, что вот на этой поверхности было. Если человек долго сидел, извините, пятой точкой на этом подоконнике, то тоже какие-то не самые лучшие энергии могли, так сказать, впитаться, вобраться. То есть ему самому, может быть, было и хорошо в это время, но он погасил энергетику и впустил туда какие-то еще биотоки, нити.
0: То есть
1: вот
0: вы рекомендуете все-таки на подоконнике не сидеть?
1: Лучше
0: понимаю.
1: Не сидеть или узнать, что с этим подоконником было. Очень хорошо, если подоконник...

0: подоконник был уставлен цветами. Тоже, причем не безразлично какими, но лучше какими-то вот цветущими, легкими, нашей полосы лучше. Вот. И, повторяю, очень важно, какая энергия проходила как с той стороны, так и с этой. То есть если человек в это окно, а человек с позитивным состоянием, живший, жилец этого, смотрел на мир, на пейзаж, на парк, понимаете, на детский сад. Я не знаю, чему он радовался. Mm-hmm. Может быть, даже на парковку, где были и стояла mm-hmm. его любимая машина. Mm-hmm. То есть он излучал позитивную энергию. Тогда подоконник, естественно, это тоже вбирал. Он не гасил, он не... Рефлексии не было. Вот солнечный свет подоконника, отразившись на биотокоприемник, он mm-hmm. не отражался назад, не возвращался. И, соответственно, да, вот как я сказал, куда, собственно, смотрела... Нет, не милиция. Куда смотрела окно? Куда выходило окно?
1: Ну, вот если смотреть параметры. Это окно в Европу, скажем.
0: Подробнее
1: так.
0: Все это можно прочитать у нас на сайте. У нас есть и ВКонтакте группа, и в Фейсбуке, и в соцсетях, в Телеграме.
1: Скажите, наши вот зарубежные партнеры, я имею в виду, вообще, да. Есть ли экспорт куда-то в мир? Окно в мир,
0: вы
1: окно
0: знаете,
1: в Европу?
0: Они пока довольно осторожно к этому относятся, но наши соотечественники, которые от нас уже пользовались этим методом и убеждены в его эффективности, они открывают там свои направления. Ну, конечно, это все лицензировано, то мы даем на это добро. Вот, пока это есть в Испании.
1: Mm-hmm. Ah.
0: Да, есть в Испании, значит. Но вы знаете, там больше и каменных подоконников.
1: Ну, можно же, наверное, из России туда перевозить подоконники. То есть, ну, это удорожает, конечно, процесс.
0: Ну, все сейчас непросто, конечно. Понимаете, здесь надо все прорабатывать. И акцизные марки, и, так сказать, пошлины, и карантины, и все вот эти дела. Поэтому, да, по поводу того, можно ли заразиться. Значит, в некоторых подоконниках жили жучки-древоточцы.
1: Угу.
0: Вот. И они иногда имели какие-то инфекции. Ну, по большей части, конечно, когда подоконник снимается, изъятие происходит, они разбегаются, но иногда остаются. Поэтому, конечно, вот это кипячение, настой ликвидируют, убивают инфекции посторонние, но в целом нужно быть осторожным. И сырые, повторяю, вот сырые, вот разжевывание. Некоторые думают, я куплю этот порошок и буду жевать, знаете, как жевательный
1: табак. Да, можно ли глотать, допустим, опилки
0: подоконника? Я бы не советовал, нет. Лучше все-таки делать отвар или настой, вот, который вытягивает.
1: Такая у нас интересная беседа, сила, я вам скажу.
0: То, что вот называли, индусы называют прана. Вот как раз мы отчасти говорили об этой пране.
1: Напоминаю, что в гостях у нас Эдуард Маренго. И вот неожиданный вопрос от нашего слушателя Леонид Куриптиндий. Спрашивает, вот неожиданный, честно говоря, для меня даже вопрос. Обертывание в пододеяльник. Вот профанация это или это что-то серьезное? И вообще связано ли это с вашим центром?
0: Нет, это, конечно, параллельная нам вообще методика. Мы к ней очень позитивно относимся. Я лично сам довольно часто, можно сказать, регулярно делаю обертывание в пододеяльник. Вот. Это совсем отдельная там технология. Вы можете у них уже прочитать. Это наши партнеры. Они берут и у нас тоже.
1: Может быть, мы можем все-таки в нашей программе, вас пригласив, в следующий раз поговорить на эту тему?
0: Мы можем в следующей программе поговорить подробнее. Но сейчас я могу сказать, что да, это, в принципе, такой же метод. Важно, какой пододеяльник, от какого человека, какой человек под ним спал. Вот. Льняной это пододеяльник или нет. Узор важен в цветочек или в полоску, в горошек.
1: Это важно. Условно говоря, это тоже некая энергетика, которая передается от человека, который спал в этом пододеяльнике. Если он, видимо, был абсолютно здоров, то человек, который обертывается в этот пододеяльник...
0: Он может заразиться здоровьем, если так можно выразиться, и поднять свой иммунный статус.
1: Маренго, я благодарю вас. Огромное спасибо за участие в нашей
0: программе. Да, при этом, извините, уточнение. Не вздумайте обмазывать пододеяльник ничем, вот эти вот, чтобы горчица там или камфорный спирт и так далее. Просто обертывание в пододеяльник. Единственное исключение, это вот прекрасно помогает в идеале обертывание в пододеяльник, смоченный отваром из подоконника.
1: Угу. Эдуард, еще раз, если можно, адрес вашего центра.
0: Да, адрес нашего центра, окно в себя, медико-фармацевтический диагностический центр. Это Нижняя Коптевская, 14А. Милости прошу.
1: Ну что ж, большое спасибо. Это была программа «Здоровый вид». У микрофона был Клим Фрунзов. И до новых встреч на волнах радио «Чип и Дук». Будьте здоровы.
0: Будьте здоровы, совершенно верно.

Радіо Чіпальдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

мебельный салон «Гиацинт Лоск» предлагает последнюю коллекцию эксклюзивной испанской мебели «Эль Пасо» для настоящих ценителей изящества и комфорта. Мягкая мебель из Испании. Почувствуйте задницей.

0: Мысль дня.
1: Разве мы – это то, что мы едим? Нет. Мы уже давно то, что мы съели недавно.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Недавно состоялось первое в новом. Как и предполагалось, избран Василий. На новом он пообещал не заниматься, а исполнять. Новому 54, он окончил 2. В 90-е Василий работал под руководством, сообщает агентство. Прокурор просит 2 на 12 и 15 строго соответственно. Она просила признать обоих по статье. Также, по ее мнению, должен быть лишен в течение 3 лет. Юрист также должен быть лишен права в течение 3 лет. Юрист предоставил данные, в связи с чем ему была, отмечает обвинение.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

に命という名の火を灯せ。雨の海、嵐の丘、震える体で越えてゆけ。何度でも何度でも埃まみれの夢を抱け。

0: Это была фонограмма для озвучивания всякого рода претензий.
1: Ну а если вы хотите подсветить и подзвучить свой парник, то возьмите на заметку раннеспелые патиссоны и тыквы полевичка прекрасно растут под нашу следующую композицию.
0: Да-да.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Не совсем радио. От слова «чипльдук».
1: I like

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Алло.
2: Да.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Вы ждете нашего звонка?
2: Возможно, а кто это?
3: Это радио Чипльдук.
2: Кто?
3: Радио Чипльдук.
2: О, да, я ждала вашего звонка.
3: И давно ждете?
2: Наверное, как с месяц. Да, я уже забыла даже, что вы должны мне позвонить.
3: Вспоминайте.
4: Скажите, пожалуйста, на нашем сайте мы прочли его рядом с вашим телефоном «Не без секса». Это ваше имя или фамилия?
2: Это, скорее всего, название моей почты.
4: А как вас зовут?
2: Ирина.
4: Ирина, очень приятно. Меня зовут Игорь, рядом со мной Андрей и Кирилл.
5: А кто рядом с вами?
2: Со мной рядом мои друзья.
3: Много их?
2: Трое.
5: Нас тоже трое, интересно.
2: Вас тоже трое, о.
4: Нет, так вас четверо с вами.
2: Почему? А, ну да, нас четверо, да, точно.
5: Нас меньше.
3: Так, а что, все не без секса, я не понимаю.
2: Ну, возможно.
5: А у нас кто без секса?
4: Ира, да? Ира зовут?
2: Да, да.
4: Ира, а вот как понять? Нет, запятая, без секса.
2: Нет.
4: Нет.
5: Наша программа называется «По нашим заявкам», и популярные диджеи, уже известными вам именами, требуют различной музыки. Вот у нас у каждого свои пожелания, а вы, по возможности, с большим удовольствием будете их выполнять. Вы находитесь на улице, у вас какие-либо есть, ну, мобильные телефоны там, понятно,
3: есть. С чего музыку воспроизводить? Есть у вас?
2: Есть чего музыку воспроизводить?
6: Нет.
4: Нет?
2: Есть.
4: Есть? А что вы смеетесь-то?
2: Да, что за не смеются?
4: Из чего вы будете воспроизводить музыку, если это вызывает такой смех радостный?
2: Так, девочка уже включает телефон с музыкой.
4: Так, быстренько, коллеги.
3: Так, а нас все слышат, ваши соратники, коллеги? Или только вы нас слышите?
2: Только я.
3: Ну, хорошо, интимнее у нас будет связь, да. Вот эта, не без секса.
4: Не без секса.
3: Ну что, так просто тогда, может быть, и напрашивается, поставьте нам какую-то музыку очень эротичную такую.
2: Эротичную музыку, пожалуйста. Радио.
4: Что-то для мачо.
3: Да.
4: Без самого мачо.
2: Какого радио?
6: Что там радио?
2: Меня ревнуют к радио. Алло. Быстро-быстро музыку.
7: Эротичную?
2: Эротичную музыку.
4: Для мужчин, для мачо.
2: Для мачо.
7: Для мачо, да.
4: Такие мачообразные вы сегодня.
2: Для мачо. Мачообразные?
4: Да.
2: Вот это да. Я не знаю, что сейчас будет за музыка. Я надеюсь, что вы услышите.
4: Давайте.
3: Не только мы услышим. На самом деле нас слушают тысячи слушателей в десятках стран мира.
2: Какую именно музыку?
3: То, что вы нам сейчас поставите.
2: Ага, я пробую.
4: Давайте.
2: Ну да будет так.
3: Да будет так. От нашей слушательницы Иры из Москвы звучит эротичная музыка для мужчин.
2: Не получится музыка.
3: Не звучит эротичная музыка для немужчин.
2: Видать, да.
5: Ну, а у ваших коллег же там были какие-то возможности. Давайте извлечем из этого звонка максимальную пользу.
2: Попробуем. Что-нибудь. Ну, давай еще что-нибудь.
6: Алло.
4: Да.
2: Алло.
4: Ну, добрый вечер.
2: Мы можем спеть.
5: Эротично?
2: Эротично.
5: Ну, это крайний случай.
2: Крайний случай, да. Мы тоже только можем спеть.
4: Ну что, принимаем пение?
2: Давай,
4: ну, хоть что-то, мачо. Коллеги.
3: Ну, только если это будет эротично.
5: Только если эротично.
2: Он лью и ля-ля-ля, давайте.
4: Давайте.
2: Раз, два, три. Он лью.

0: Ля-ля-ля-ля-ля-ля.
1: Радио Чипльтук, самое музыкальное радио для наших слушателей в десятках стран мира. От Иры и маленького камерного хора из Москвы прозвучала эротическая композиция. В эфире программа «По нашим заявкам», и мы благодарим Иру из Москвы и...
2: Ира, большое спасибо, успехов, удачи.
1: До новых звонков.
2: До новых.
1: И слушайте нас в онлайн.
3: В это время сейчас деньги начнут снимать. Это пираты.
2: Ира.
4: Да-да.
2: Мы уходим.
4: Ну ладно, удачи.
2: Счастливо, целуем, пока.
4: Пока-пока. До свидания.

0: разговорчики.
1: Пою мое отечество,
2: заявляла продавщица пивного ларька.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». По материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. Международные новости. Ответ Макмиллана на послание НС Хрущева. Лондон, 7 марта. Представитель английского МИД огласил сегодня на пресс-конференции текст ответа премьер-министра Великобритании Г. Макмиллана на послание председателя Совета министров СССР НС Хрущева от 3 марта 1962 года, напомню. В своем ответе Макмиллан благодарит НС Хрущева за указанное послание и высказывает удовлетворение в связи с согласием на предложение о встрече трех министров иностранных дел за несколько дней до начала совещания 18 держав по разоружению. Да хорошая, конечно, новость была. Новости науки. Науке новичку аудиторию. Специалист должен стать мастером надежности. К этому призывала статья инженера Корина, опубликованная в «Комсомольской правде» от 16 сентября 1961 года. Редакция получила ответ от Государственного комитета Совета министров СССР по профессионально-техническому образованию за подписью председателя комитета товарища Беленко. Коллегия Государственного комитета отмечает правильность выступления «Комсомольской правды» и обязывает начальников учебно-методических отделов включить во все учебные программы разделы по теории качества и надежности промышленной продукции. Сейчас, минуточку, извините. Ирочка, будьте любезны, приготовьте мне там моего любимого чайку каркаде. А то, знаете, довольно длинный текст, во рту немножко пересохло. Да, простите. Продолжаем эту заметку. Отделы учебников и учебно-наглядных пособий, профтехиздату и Всесоюзному тресту по производству учебно-наглядных пособий предписано заняться выпуском соответствующих научно-популярных брошюр, учебных и наглядных пособий. Непонятна позиция Министерства высшего и среднего специального образования СССР, которая в статье была подвергнута справедливой критике за то, что в программы вузов не включаются лекции и занятия по теории и практике надежности. Министерство предпочло ответить на критику молчанием. Это, конечно, нехорошо, это я уже от себя так скажу. И, наконец, новости спорта. Финиш шахматного марафона. Стокгольм, 7 марта. Во вторник вечером состоялся последний тур межзонального шахматного турнира. Гроссмейстеры, находящиеся в лидирующей группе, быстро закончили свои партии. Согласились на ничью Герман с Геллером, Петросян с Куэллером, а затем Швебер с Филиппом. Фишер, игравший против Ульмана, также подписал мирное соглашение. Штейн избрал черными против гроссмейстера Олафсона сицилианскую защиту. Однако в решающий момент сыграл поспешно и потерял ферзя. Партия Корчнова с канадцем Яновским отложена. Сегодня поздно вечером закончилось доигрывание двух партий. Яновский и Корчной, Болбачан и Григорьевич сыграли в ничью. Итак, определились 5 участников турнира претендентов. Фишер, Геллер, Петросян, Корчной, Филипп. Или Филипп. В общем-то, это уже теперь и не так важно. Итак, это был обзор новостей по свежему номеру газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. С вами в студии был Арсений Мухин. Скоро увидимся. Берегите себя. Всего вам самого свежего в вашей молодой и задорной жизни. Да, ну что, Ирочка, готов мой каркаде? Давайте попьем с вами чайку.

0: «Музыка для разрабатывания локтевого сустава» прозвучала в эфире радио «Чипльдук».
1: Продолжает наш плейлист саундтрек из снятого на смартфон скандального фильма «Мьянг Пхи в пижамах».
0: Почему-то не пропущенного недавно в эфир на лаосском телевидении.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Чип и Дук. А смысл?

0: Пол Верховен на радио Чипльдук.
1: Чипльдук?
2: Yes.
1: Is it Russian or is it English?
2: Nobody knows.
1: Say it again.
2: Чипльдук.
1: Чипльдук. Sounds cute, that's fine.
0: Пол Верховен на радио Чипльдук.

Минуту внимания, дорогие друзья. Информируем вас, что идет сбор средств на поддержку проекта «Радиочип Пыльдук», его творческих сил и технической основы. Но основное в нем – это еще и вы сами. И вместе вы тоже сила. Поддержите «Радиочип Пыльдук» на ближайшие несколько месяцев. Кликните куда надо на сайте 4duk.ru. А можете кликнуть еще кого-нибудь из соседней комнаты, и он тоже, где надо, кликнет. И Чип Пыльдук будет жить и продолжать радовать нас с вами. Ждем вашей поддержки. Спасибо.

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно четверг. Ровно. Чипльдук. И так будет с каждым.

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио «Чипльдук». Автор и ведущий – кандидат искусствоведения Владлен Большаков.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию своего рода уникальный музыкальный бестселлер выдающегося австрийского композитора Вольфганга Амадеуса Моцарта, точнее его знаменитую 40-ю симфонию «Соль минор». Это произведение прозвучит для вас в исполнении Большого симфонического оркестра Рейнской филармонии под управлением маэстро Рихарда Гольденштрауба. Ну что ж, великая музыка не нуждается в словах. Итак, Моцарт, 40-я симфония. Вы слушаете первую часть 40-й симфонии «Соль минор» Вольфганга Моцарта. Для тех, кто опоздал, напоминаем: Моцарт, «Molto Allegro», «Соль минор», но вернемся к музыке. Интересен тот факт, что 40-й симфония называется потому, что она была написана Моцартом сразу же после 39-й симфонии. Но не буду вам мешать. Хотелось бы напомнить, что 2006 год является годом Моцарта по версии ЮНЕСКО. В этом году ему бы исполнилось 250 лет. И снова 40-я симфония. Добавлю, что в следующем, 2007 году, Моцарту исполнится 251 год. Но не будем отвлекаться. Немаловажно отметить, что здание Рейнской областной филармонии было построено архитекторами Рильке и Брончиком в 1712 году по заказу эрцгерцога Хепцебаха Дармштадтского. Но, кажется, я немного увлекся. Давайте слушать Моцарта.
2: «Уй, айс фун ду геймин гендайст, ин цун трайкун фун бахт».
1: Так сказал великий Гёте о своем великом соотечественнике Людвиге Ване Бетховене. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Я надеюсь, что гениальная музыка великого Моцарта никого не оставила равнодушным. Всего доброго, до новых встреч!
0: Вы слушали рубрику «Слушая классику» на радио «Чипльдук».

to JP Richards.

Политик напоминает мне человека, который убил отца и мать. А затем, когда ему выносят приговор, просит его пощадить на том основании, что он сирота. Авраам Линкольн.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Pick up. Pick up the Lawrence game. Pick up.
1: Hello? Hmm? Which concert are you talking about?
2: Сегодня для всех авиапассажиров, чьи рейсы задерживаются на 24 часа и более, в течение целого дня на нашем радио звучит эта бодрая и изматывающая душу мелодия. Оставайтесь с нами.
3: Are you ready for this?

0: разговорчики. Ну и в историю мы влипли.
1: Говорили в разное время Тацит, Плиний, Нестор, Пимен, Ключевский.
2: I got no tech, no toys, blue.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Большинство людей не знает, что большие куски коралла, покрашенные коричневой краской и прибитые к черепу обычными гвоздями, делают ребенка похожим на оленя.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чипльдук. Превосходя свои ожидания.

0: Истории за кадром.
1: В 1895 году Огюст Люмьер, который вместе со своим братом Луи изобрел кинематограф, дал одному юноше, заинтересовавшемуся его устройством, такой совет. «Вы должны быть благодарны, молодой человек, что это мое изобретение не продается, ибо оно неминуемо испортило бы вам жизнь. Его, конечно, можно использовать некоторое время в качестве научного курьеза, но не более того. И поверьте, никакой коммерческой ценности оно не представляет. Кто бы сказал тогда, на заре кинематографа, его великому изобретателю, что мировые кассовые сборы фильма «Аватар» составили почти 2 миллиарда 800 миллионов долларов. Да, жалкие гроши, мсье Люмьер.

0: радиочип и льдук. Пока не догонят.
1: Лоиндел. Бабиди Лоиндел.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михаил Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся.

В сердцах разорвавшему только что контурную карту Парагвая наверняка ляжет на душу наша следующая композиция. Ну, а прозвучавшая перед этим мелодия предназначалась для медитации в режиме интенсив по методу доктора Эдвина.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: В связи с тем, что в выпусках новостей в формате Quick News, подаваемых с повышенной скоростью, часто встречаются оговорки, возникла необходимость в освещении новостей в сопровождении редактора-корректора.
1: Quick News на радио Чипридук.
2: Футболист клуба российской премьер-лиги «Лучэнергия» сознался в употреблении марихуаны. В следующую среду на очередном заседании КОДК ему будет вынесено наказание. Скорее всего, это будет 6 месяцев дисквалификации, плюс еще 6 месяцев условно. Кроме того, будет оштрафован клуб.
3: Какой клуб?
2: Не знаю, здесь не написано. Министерство внутренних дел Чехии запретило деятельность Коммунистического союза молодежи КСМ на территории страны, сообщает в среду интернете издание «Кеске Нови». Сообщает в среду интернет-издание «Чешские новини». Работа сайта организации также заблокирована провайдером. По словам представителя МВД, программа объединения чешских комсомольцев содержит положение о ликвидации частной собственности и национальных средств и национализации средств производства. Это противоречит Конституции Республики и несовместимо с фундаментальными демократическими принципами, отметили в министерстве.
3: Спасибо.
2: Пожалуйста.
3: Все.
2: Quick News на радио Чипридук.

Композиция для ускоренного оттаивания холодильников прозвучала только что в нашем эфире. Оставайтесь с нами.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.
1: Чиплидук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Совет на сегодня. Смотри на жизнь проще, как баран на новые ворота.

Чипльдук. Шугаріть.

0: Новостью дня у радио Чиплидук.
1: Добрым дня! В эфире выпуском новостью. В студии радио Чиплидука Станиславу Рыбаковым. В японское селе закроют забором виду на Фудзи. Местные устали от туристов. 2,5-метровое забору длиннее 20 метров появится рядом при местному магазину. Власти поселку Фудзи Кавагутику в префектурном Яманаси решило построить забора, которая закроет виду на горой Фудзи, сообщало агентством. Представителю администрации пояснить, что это вынужденные меры, направленные на борьбу с бесконтрольным потоком туристов. Забора в высоте 2,5 метра и длине 20 метра появляться рядом на супермаркет, популярным в Японии торговую сети. По словам собеседники, информагентству, именно сочетанию фасадом магазину и гора Фудзияме привлекало приезжим. В социальных сетях распространился мнением, что это очень японского места, сказал чиновнику, отметив, что на этот фоне фотографировался в основном иностранным путешественников. Туристам не только раздражало местную жителям, но и создавай аварийным ситуации. Люди заполонять тротуарах и парковкой, нарушало правилам дорожного движения, перебегав через дорогам, мусорило и даже забирайтесь на крыши, расположенным рядом клиникой. Прискорбно, что нам приходилось этого делать из-за тем, что некоторые туристов не соблюдать правилам, добавила источнику. Строительство ограждения начинаться уже на следующей неделе и простоять там до тех пор, пока ситуация не улучшилась. Это были выпуски новостей об радио Чиплидук. С вами в студии была Станиславу Рыбакова. Нашему эфиру продолжать об музыку радио Чиплидук.

0: Вы прослушали трек для обнаружения ребенка при игре в прятки.
1: Следом за ним в нашем эфире песня для отфутболивания назойливых маркетологов. I'm gonna start. I'm just a gun.

라디오 칩을 둬.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: всякий, кто еще интересуется хоть чем-нибудь, хорошо знает, что...
1: Что в 1988 году в республике Парасуэла к власти пришел самый молодой в истории президент, 16-летний Хменге Тахопипа. Первым декретом Тахопипы...
0: Молодого энергичного политика в шортах и бейсболке козырьком назад стал указ о помещении всех граждан старше 40 лет в специальные резервации, где они могут носить и слушать всякое старье и вести нудные разговоры.
1: В комплекс исправительно-трудовых работ для особо пожилых входит изучение молодежного сленга, хоровое пение рэпа и рейва, регулярный прием таблеток экстаси
0: и принудительный групповой секс.
1: Задумайся!

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Здрасте, Андрей. Это вам звонит радио Чип и Льдук. Здрасте, здрасте. А вы долго ждете-то нашего звонка, поди?
2: Да, долго.
3: Ну, дождались. Поздравляем вас.
2: Спасибо.
4: Хихикаем почему?
3: Но он радуется, что незнакомый номер входящий был не из налоговой инспекции, поэтому облегчение чувствуется в его смехе таком задорном радостном. А вы нас тоже можете поздравить с минувшим недавно 19-летием.
2: Поздравляю.
4: Да. А вы давно ли вы с нами?
2: Лет 5, наверное.
4: Вот хороший результат. Хороший.
3: А лязгает посуда, стекло. Это вы уже накрываете на стол, чтобы отметить наш юбилей.
2: Да. Вместе мы отмечали. Я сейчас оказываюсь на работе.
3: На работе с женщинами.
4: С гаечными ключами.
2: Да.
3: С гаечными женщинами.
2: С гаечными женщинами.
3: Ну, а вы физического труда работник или умственного?
2: Физического
3: больше. Это дефицит. Мы очень ценим, когда... Слушайте, потому что у нас, когда много программистов, веб-дизайнеров и компьютерных всяких таких жуков, то получается дисбаланс. А когда человек своими руками человека...
4: Трубу прорвало,
3: когда,
4: что... никто не может.
3: Да.
4: Или же колесо спустил.
2: А мне, вот, к примеру, нравится больше ваши музыкальные перекрестки. У вас прекрасная программа.
3: Музыкальные перекрестки.
2: Замечательная.
3: Замечательно. Продолжим пересекаться на музыкальных перекрестках еще. Да.
2: Да, вот
3: тут, по-моему, стал пересекаться уже сам с собой искусственный интеллект, уже ходить негде, везде перекрестки сплошные.
2: Да, согласен. Искусственный интеллект, мне кажется, заполоняет 90%
4: сейчас. Вот вы думаете, что звонит вам Чип и Льдук, а это искусственный интеллект, и где гарантии, что не наоборот?
3: Синтезировал голоса, да, включил программу, и все.
2: Я думаю, что это все-таки моя радиоточка, Чип и Льдук звонит.
4: Ну а много вас таких там в округе-то, как Чип и Льдук популярен?
2: Пока что я, мой отец и моя жена.
4: Ну, это уже более чем кое-что.
3: Да.
4: Даже папу подсадили. Даже папа подсел.
2: Не-не-не, скорее он меня подсадил.
4: А он? А вам сколько лет-то, извиняюсь за вопрос-то тогда?
2: 23.
4: А, ну так вы вообще юн-то, а папе-то...
3: Ну так значит, он начал слушать, когда ему 4 было.
4: Точно.
3: 19 лет мы вещаем, значит,
2: Да.
3: Вот он, наш слушатель-то выросший.
4: А папа-то как себя чувствует?
2: Юный юзер.
4: А папа-то уже не юный юзер. Как он-то дошел до этого всего?
2: Он, не знаю, мне кажется, рандомно просто радиостанцию подобрал и все.
4: Ляпнул вот так вот, куда-то тыкнул.
3: Да.
2: И очень удачно. Да, очень.
4: Ну, папе-то привет большой.
2: Хорошо.
4: Как он себя чувствует? Как у него дела?
2: Отлично.
4: Ну, слава тебе.
3: Вам 23, а папе 29?
2: 50.
3: Хорошо. Главное, молодость души.
4: Главное, действительно, всегда чувствуешь, что ты старше чего-то папы.
3: Да и супруга тоже, видно, тоже с огоньком. В общем, такая у нас диаспора чипльдучная в Воронеже. Отлично, хорошо. Ну, мы рады, что дозвонились до вас. В общем, ждали вы. Но, видите, все-таки дождались.
4: Да, мы стараемся. Главное, чтобы вы, что называется, понимали, что... Есть уже реальные вещи, не столько искусственные.
2: Вот, теперь буду уверен.
3: Не бросайте нас, да. Ну, там, если при случае, пусть поддержит нас ваша артель там как-нибудь, если...
2: Хорошо.
3: Ну, мы не настаиваем, но так вот бывает.
2: Хорошо.
4: Ну, здоровско, что у нас папа, мама и я, как в Советском Союзе, была спортивная, чипльдучная семья.
2: Чипльдучная
4: семья. Да, это хорошо. Ну, еще раз, супруге с папой привет.
2: Хорошо.
3: Ну и ширьте там тогда сообщество. Да. Пусть таких семейных кланов будет больше.
2: Хорошо.
3: На карте Воронежа и всего глобуса нашего.
4: Обнимаем. Счастливо.
3: Пока, спасибо.
2: Счастливо. До свидания. Пока-пока.

0: Как живете, чипы-дуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

0: Минутка веб-радио Бурунди на радио Чипльдук.
1: Bakugira ngo bahimbishe basanga n'inzu barayifituye kubera izo nzahawe.
2: Umucamanza Kanyange Maria asaba abanyagihugu yuko bakundana, kuko ngo mu manza nyinshi usanga umwana aburana na se wabo, akandi kamo nuko uguze itongo yotohoza mu muryango agira agurire itongo kugira ngo ntihazobe ingorane, kuko ashobora guhakwa kubura amahera n'itongo.
0: Это была минутка веб-радио Бурунди на радио Чипльдук.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: boy playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing.
1: Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипыльдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипыльдук. Мы без вас никуда, а с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипыльдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире короткое прямое включение программы «Народы народов мира». И к нам в студию ненадолго заглянул наш любимый гость, представитель диаспоры Шувляхов.
1: Машинджа.
0: Да, Машинджа. Армзенг. Армзенг. Это Арвилджном Шилмхедром.
1: Арвилджном Шилмхедром.
0: Да, да, Машинджа Армзенг. И я его только прошу сказать, как же пишется и звучит Чипыльдук на шувляхском языке. Точнее, как будет Чипыльдук forever, Чипыльдук навсегда по-шувляхски.
1: Чипыльдук ашкумук.
0: Чипыльдук ашкумук.
1: Чипыльдук ашкумук.
0: Ашкумук, ударение на А или?
1: Ашкумук.
0: Ашкумук. Чипыльдук ашкумук. Правильно я говорю?
1: Правильно.
0: Архипс?
1: Архипс, правильно.
0: Архипс.
1: Кормада. Мироста. Ашкумук.
0: Ашкумук. Дорогие друзья, спасибо. Это теперь будет наш слоган по-шувляхски. Чипыльдук.
1: Ашкумук.
0: То есть Чипыльдук forever. В латинской раскладке или в шувляхской раскладке, или в кириллической. Наберите это обязательно, и у вас получится. Чипльдук ашкумук. Ну, а для тех, кто, так сказать, в западных таких традициях воспитан, в этой раскладке это звучит как XBG Кеймлер forever. Не знаю, сможет ли наш гость Арвилджн произнести XBG Кеймлер.
1: XBG Кеймлер. XBG Кеймлер forever.
0: Хорошо, Майер ляпугался еще.
1: Йох!
0: Майер, вот кусьяган.
1: Сирега, Машинджа.
0: Машинджа Армзенг.
1: Армзенг.
0: Спасибо, друзья. Это было включение программы «Народы народов мира».

И теперь несколько слов о спорте. В Японии на острове Хонсю открылся первый чемпионат мира по харакири.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: гости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире несвежие новости. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и Илья Ярцев. В этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет минувших дней в необычном формате на сей раз. Дело в том, что у нас кончаются старые газеты, и мы решили обратиться к каким-то другим загашникам информации. Например, там, где хранится старая обувь. Да, как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скрючивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. Это-то нам не нужно. Это целое для нас сокровище. Ну что, давайте будем извлекать эти газеты, расправлять их, да, и попробуем прочитать, что в них было интересного.
3: Давайте, начинайте, Арсений.
2: Вот, например, Илья, извлеките аккуратно газету из вот этих вот коричневых штиблет с железными набойками. Что там пишут в этом издании?
3: У меня газета «Южные горизонты». Я даже не знал такой, что она есть.
2: «Южные горизонты».
3: На 12-й странице актер Владимир Демченко.
2: Так.
3: «Новая роль дает мне возможность похулиганить».
2: Да, вот, что это за роль была?
3: Это 12-я страница, ее здесь нет.
2: Значит, мы приглашаем наших зрителей посмотреть вот эту постановку, где этот актер играет эту роль. Такая полезная информация. Мы же должны что-то интересное, полезное, значит, для наших слушателей.
3: Необычный дизайн детских садов.
2: Хорошо.
3: Капитал для счастливой мамы.
2: Хорошо.
3: Но, вы знаете, вот сканборд опять.
2: Так, а вот смотрите, здесь у меня информация о том, что, значит, школьники из технопарка «Мосгорбаш» стали лучшими на всероссийском конкурсе. Знаете, вот мы же не знали этого, что бы мы делали, если бы мы не достали вот эти вот оранжевые, ну, строго говоря, светло-коричневые ботинки модные мужские.
3: Вот у меня
2: со стершимся названием бренда, я даже не знаю, какой фирмы. Так, ну вот еще здесь у меня старые кирзовые сапоги. Вот у меня рука уходит прям туда, до плеча. Какие-то новости разворачиваем и читаем. Болят суставы? Тогда вам фирму «Здравствуй». Также предъявителю объявления скидка 10%. Если кто-то захочет купон, вот у нас есть эти старые газеты, да, которые мы достаем.
3: Все-таки есть ощущение, что какие-то они не до конца старые, что ли.
2: Ну, значит, это все-таки не совсем про нафталинные, так сказать, какие-то антресоли.
3: Вот, хорошая статья «Дети открыли Китай». Что же это, большая статья? Школьники в общеобразовательном комплексе 16-й сейчас организован. Один из лагерей московских СМИ изучают китайский язык.
2: Так.
3: Вот, совершенно, кстати, правильно, уже давно такая,
2: да,
3: правильная инициатива.
2: Так, Илья, подайте мне, я вижу, вот валенки у вас старые.
3: Вот,
2: да,
3: эти?
2: Вот эти подайте.
3: У меня их две пары, могу вот эти.
2: Да, вот эти вот, которые пониже, коротенькие, вот эти вот, пожалуйста.
3: Возьмите.
2: Да, так, я вот достаю отсюда, из этих валенок, газета. Но оно тоже, видимо, судя по всему, не очень старое. Значит, здесь такие вот оповещения о проведении публичных слушаний. На публичные слушания представляются в Донском районе проект планировки территории района Донской. Период проведения экспозиции указан, значит, с ноября по декабрь также. Значит, также здесь вот слушание выходные дни с 12 до 17 часов слушания. Вот, можно посетить было эти слушания.
3: Я шагаю по районам, буду проверить Братеева, сотрудники жилищника.
2: Хорошо.
3: Заменили грязный песок на детскую площадку.
2: Отлично.
3: Уроки пения мадам Лапланш. Лапланш, что это за мадам? Самое главное, увлечь ребенка языком музыки. Ну что же, совершенно правильная мысль. Вот 2017 год, еще до пандемии,

0: фотография отчетного концерта под руководством Елены Лапланш. Будем надеяться, что он до сих пор увлекает детей языком музыки. Соответственно, прошло 7 лет, этим детям уже сейчас...
1: Илья, скажите, а вам вообще нужны валенки, если вот мы говорим об обуви? Вот мы заинтересовались газетами, мы совершенно не обращаем внимания на обувь.
0: Но если они подшиты, тогда...
1: Они подшиты, старенькие, но подшиты.
0: Ну, подшиты.
1: Вы возьмете их себе, да?
0: Сейчас такое время года, когда они должны еще немножко подождать.
1: Подождать, хорошо. Ну, главное, что они не пропадут, мы все это... Потом аккуратно скомкаем все и рассуем обратно в эту же обувь. И, может быть, наши потомки уже будут извлекать эти же газеты, читать на Чепельдуке новости через много лет. И тогда это действительно будут очень старые новости, правильно?
0: Зябликово под присмотром врача. Целый район под присмотром врача.
1: Вот так. Так, это хорошо. Это вы достали из вот этих розовых тапочек с помпоном, да?
0: Ну что, автомобильное движение на улице Тюфелиной роща ограничено до 21 июля в связи с проведением дорожных работ. Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
1: и Илья Ярцев. До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости».

Радио Чипльдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Yeah!
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

сейчас прозвучит пиратская копия песни для изготовителей контрафактной продукции в Катманду, Мбабане, Бужумбуре и электролитном проезде.

0: Учение во сне.
1: Как утверждают медики и психологи, человеческий индивидуум, погруженный в глубокий сон, значительно легче усваивает большие объемы информации, воспринимая их на уровне подсознания.
2: Поэтому, ввиду ускоряющегося темпа жизни и повышения плотности информационных потоков, радиочип «Льдук» в порядке эксперимента впервые внедряет новый совмещенный метод обучения. Слушателям, погруженным в сон, будет предложена двухуровневая или двухканальная компрессированная инфозагрузка. Научная тематика будет сопровождаться дополнительным потоком информации, которая, надеемся, также будет весьма полезна. Итак,
3: глава вторая. Поговорим о причинно-следственных логических цепочках в сетевых моделях. То есть в предыдущей главе мы выяснили, что относительность, что раньше, а что позже, приводит к кардинальной перестройке причинно-следственных связей. Потому что мы убеждены, что событие, свершившееся для нас, очевидно, позже другого события, уже никак не может быть причиной этого предыдущего события. Тут никакой абдукции. И это несмотря на то, что...
2: Человек и киберфизическая реальность. Коммуникативные волны. Часть вторая. Научный совет по методологии искусственного интеллекта при Российской академии наук. Курс читает и перечитывает старший научный референт секции научно-познавательного мышления редакции радио «Чип Льдук» Кирилл Всеволодович Малинарьев. Параллельный поток информации – случайная выборка сетевых аудиоблогеров.
3: Алгебры и гидродинамика арифметики. Это вот четвертый у нас рисунок. В каждой такой монаде из каждого объекта торчит стрелочка. И на языке физики перед нами так называемая двумерная модель Изинга за работу по изучению свойств, которой конформная инвариантность двумерной перкаляции и модели Изинга в статистической физике в 2010 году получил Филдсовскую премию наш соотечественник Станислав Смирнов. Теперь представим себе, что каждый в сети кого-то услышал и кому-то оттранслировал квант-бит сообщение. А потом такую сеть встряхнули, и стрелочки как-то перенастроились, породив новое состояние коммуникативной ткани. Мы можем в узлы сети поместить не просто слышащих и говорящих наблюдателей, но и конкретные смысловые понятия. Рисунок 5. Примеры причинно-следственных связей в семантической сети. И тогда каждая стрелочка – это из какого понятия, какое понятие вытекает. А потом встряхиваем, и логические или причинно-следственные связи могут моментально перенастроиться. Такой каузальный или причинно-следственный фазовый переход. Понятно, что к такого рода процессам подход может быть только статистический. Недавно совместными усилиями математика Джуды Перла и журналистки Даны Маккензи вышла книжка «Почему? Новая наука о причинно-следственной связи». Короткое резюме – разработка географических моделей и логики контрфактуальности оказала заметное влияние на то, как ученые решают проблемы, связанные с причинно-следственными связями. Практические проблемы, требующие причинно-следственной информации, которые долгое время считались метафизическими или неуправляемыми, теперь могут быть решены с помощью элементарной математики. Более того, проблемы, которые считались чисто статистическими, начинают взаимодействовать с причинными аспектами. Джуда Перл вводит трехступенчатую лестницу причинности. Нижняя ступень – ассоциации и корреляции, обычная статистика. Вторая ступень связана с интервенцией в ход событий. Наблюдатель становится непосредственным участником, появляются контрольные группы исследований. Для анализа этой ступени причинности Перл вводит оператор «делать» – «do operator», который позволяет формально анализировать статистические данные в рамках определенной каузальной или причинно-следственной диаграммы. Последняя ступень связана с контрфактуальным анализом, который также формализует. По поводу контрфактуального анализа можно сказать так. Мы вносим поправки в прошлое и пытаемся представить сценарий, в каком бы настоящем мы оказались, если бы в нашем прошлом произошли те или иные сдвиги. Таким образом, мы ввели в круг нашего дальнейшего рассмотрения простейшие, всегда с одной стрелочкой от каждого участника, коммуникативные сети вместе с их мгновенными динамическими состояниями в виде ориентированного графа этих сетей. Если мы заглянем в историю самих статистических корреляций, на основе которых могут быть выстроены определенные причинно-следственные связи, то обнаружим, в частности, полемику философа XVIII века Дэвида Юма с пресвитерианским священником Томасом Байесом и его знаменитой байесовской формулой относительной вероятности и разглядим истоки всей нынешней когнитивистики, компьютерное крыло которой ведет свое начало от легендарного Алана Тьюринга, а если еще точнее, от дочки лорда Байрона Ады Лавлейс, которая первой заговорила об искусственном интеллекте, хотя один из главных разработчиков советской шахматной программы Каиса Михаил Донской и считал про ИИ от Алы Лавлейс чистейшей выдумкой. Возникает и еще одна весьма насущная проблема. Как увязывать причинность в разных масштабных слоях познания реальности микро и макро? Возможно ли какие-то сквозь слои единые управляющие воздействия? Могут ли возникать управляющие параметры порядка?
2: В рамках экспериментального занятия «Обучение во сне» вы прослушали часть вторую на тему «Человеко-киберфизическая реальность. Коммуникативные волны». Курс читал старший научный референт секции научно-познавательного мышления редакции «Радио Чипльдук» Кирилл Всеволодович Малинарьев. Надеемся, что в рамках нашей рубрики «Обучение во сне» вы хорошо усвоили оба уровня подававшейся вам информации и будете плодотворно использовать ее в вашей научной и повседневной деятельности. До новых встреч в нашей рубрике «Обучение во сне».

под беспорядком, следует понимать порядок, не поддающийся осмыслению. Генри Миллер.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

Песню, которую вы услышите сейчас, лучше прослушать дважды. Такой возможности вы не имеете, поэтому вместо нее прозвучит другая музыкальная композиция.

0: Сидор закатал рукав и вкатил себе в вену 3 кубика крепкого куриного бульона.
1: Радио Чипальдук. Великая наркологическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

0: Истины в жизни прописные.
1: Потому что непечатные.
2: Радио Чиппельдук. Великая лексиколингвистическая революция. Переворот на 360 градусов.

тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая песня.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 17.
1: Липецкая фабрика механической мягкой игрушки. 1962 год. Первое испытание. Изделие артикул 1994. Игрушка заводная. Цыпа желторотый.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Неплохой мог бы получиться фильм об ученом, изучающем головной мозг, который ударяется головой и повреждает часть мозга, отвечающая за желание изучать головной мозг.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

Чиплинук. И так будет с каждым.

0: мало кто всерьез задумывается о том, что хотя первое огнестрельное оружие было сконструировано лишь в 12 веке.
1: Однако первобытные люди открыли огонь уже 500 тысяч лет назад. Задумайся.

0: разговорчики.
1: Ну вы, ребята, крутые. Ох, крутые.
0: Но какие-то невысокие.
2: Говорила гора окружавшим ее холмам.

Это была музыкальная композиция для оклейщиков обоев города Хошимина. А сейчас прозвучит музыка для торопливого завязывания желтых шнурков.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: Только что в нашем эфире прозвучала композиция для амбидекстеров, работающих на старых винтажных деревянных счетах.
1: А следом прозвучит трек для задумчивого наматывания витого шнура от наушников на указательный палец.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: в здравоохранении.
1: Сестра-лежалка.
0: Не путать с сестрой-сиделкой.
2: Лежалка.
1: Работница медперсонала больницы, подкладываемая наряду с грелкой под бок больному, чтобы ему не было скучно и одиноко. В функции сестры-лежалки входят тихие задушевные беседы с пациентом, чтение ему вслух книг и журналов, взбивание подушки, подача лекарств с тумбочки и кашки с ложечки, исполнение на ночь колыбельных, легкие тактильные контакты, невинные ласки и поглаживания. Сестра-лежалка.

Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.